0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM. Astro. No.

0: 101.5.
1: Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

FM. Знаем, что любишь. 101.5.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Власти Москвы делают ставку на развитие высокотехнологичной промышленности. Микроэлектроника, фотоника, фармацевтика, электротранспорт, аккумуляторы и пищевая продукция. По словам заммэра Максима Лискутова, около половины всех производимой в городе продукции будет инновационной. Ядром отрасли выступает ОЭЗ «Технополис Москва», объединяющие предприятия, научные и образовательные организации на 10 площадках. Мэр Сергей Собянин сообщил, что к 2025 году введено около 1 000 000 квадратных метров высокотехнологичных предприятий, а в текущем году планируется ввести 2 миллиона и запустить десятки новых производств. На форуме ООН по устойчивому развитию спецпредставитель президента Российской Федерации Борис Титов заявил, что для достижения ЦУР, по которым прогресс есть лишь у 15% задач, Россия предлагает сфокусироваться на цифровизации малого и среднего бизнеса. По его словам, цифровые платформы выводят предпринимателей из тени, создают рабочие места и повышают прозрачность экономики, увеличивая налоговую базу и снижая зависимость от внешних источников финансирования. Россия призвала делиться успешными технологиями МСБ со странами, где велик неформальный сектор. В Волгоградской области на общевойсковом полигоне военнослужащие мотострелкового соединения отработали форсирование водоемов и маневрирование на БМП-3. В ходе учений механики преодолевали водную преграду с обходом буйков, выполняли развороты и отрабатывали действия в нештатных ситуациях. На танкодроме под руководством инструкторов с боевым опытом экипажи проходили маршрут на разных скоростях. Через противотанковые рвы, подъемы, спуски, косогоры, окопы и колейные мосты. В Волжском Волгоградской области временно закрыли перинатальный центр номер 1. Медучреждение проводит плановую дезинфекцию. Всех пациенток направляют в перинатальный центр номер 2 в Волгограде. Как сообщили в перинатальном центре, нагрузка существенно увеличилась. Медики работают в усиленном режиме, а время ожидания остается дольше обычного. Врачи сообщают, каждая пациентка получит необходимую помощь, внимание и осмотр. Пациенток просят отнестись к временным изменениям с пониманием и доверять специалистам. Сброс воды на Волжской ГЭС увеличен в 1,5 раза до среднесуточного показателя 8,5 кубометров в секунду, из-за чего часть песчаной косы на острове Сарпинском скрылась под водой, а в Ленинском районе изменилось поведение рыб. С 21 июля по 10 августа гидроузел перейдет на уменьшение сброса. Дальнейший режим определит Федеральное агентство водных ресурсов с учетом погодных и гидрологических условий. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Как говорил мой дед, жизнь после 30 – это когда застудил спину просто из-за холодного дыхания смерти, которая стоит сзади тебя и терпеливо ждет. Злобный эфир, друзья, сегодня нас ожидает 15 июля, сегодня среда. Давайте будем ворчать на тему здоровья.
3: У нас Хэллоуин, что у нас?
2: Да нет, далеко до Хэллоуина.
3: Какой-то последний выпуск, там, я не знаю, что это.
2: Короче, не, ну это все.
3: Пересмотрел жутиков в этой ночи?
2: Это все шутки, вы понимаете, да, все. Не, во-первых, не простуживайте свою спину, во-первых, простуживайте, правильно, да, слово? Вот, значит, не простужайте. Не простудивайте.
3: Сходите к нотариусу, напишите завещание. На всякий случай.
2: Да.
3: Застрахуйте братухи и сеструхи, да. Как пелось в той песне.
2: Да, когда Дина говорит про завещание, вот сразу как будто бы ну, направляет уже вас в то русло, с которого не выплыть. Ладно, мы, короче, готовы, ребята, вам максимальной бодрости поднакидать.
3: Чтобы быть готовым, сходите к нотариусу, да, к страховщику.
2: Да, короче, у нас всех ожидает классная история с точки зрения наполнения эфира.
3: Нас всех это ожидает, сходите к нотариусу.
2: Есть такого, да, все. Ты все-таки открыл, да, свою нотариальную контору и бюро ритуальных услуг, я так понимаю, все-таки. Короче, ребята, у нас есть классная история, связанная с прогнозом погоды. Календарь, рубрика, в которой можно что-то там, понимаешь ли, изучить с точки зрения даты. Также будет конкурс «Прочь простого» и рубрика «Сенсации с курьезными новостями». Надеюсь, что они есть, пока они не смотрели. Вот, Дина сказал, что есть какое-то мероприятие.
3: Да.
2: Какое?
3: Значит, что-то в черном, что-то в огне.
2: Что-то в огне.
3: В общем, рок-фестиваль. Фестиваль русского рока «Наследие» 21 и 21 августа, 18.00. Самое громкое событие этого лета, во всяком случае, по заявлениям организаторов. Угу. Целых 2 дня живой музыки, рекордное количество групп, любимые каверы, мощные авторские треки и смелые, самые смелые музыкальные эксперименты. Значит, достаточно большое количество групп перечислено. Естественно, они все наши. Угу. Многие наверняка, может быть, знают команды «План Б», «Кристофер Робин», «Путь Арго», «Back in Black». В общем, друзья, всем добро пожаловать. «Армада», ну, я точно знаю. Mm-hmm. Билет всего 300 рубликов. Можно будет петь любимые песни хором, танцевать до самой ночи. Где все будет происходить? На сцене амфитеатра. Mm-hmm. Поэтому обводите, пожалуйста, жирнючим в нашем календаре эти даты 21 и 22 августа. И приходите потрясти хайером и козу в потолок отправить.
2: Отлично, друзья. Ну, прямо сейчас, пожалуй, стоит уже стартовать. Ты слушаешь родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
2: Погнали.

0: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в «Агат» на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Полипрофиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: Ну что, друзья, перед тем, как мы отправимся в погодное путешествие, снова предлагаю отправиться в путешествие по заправкам, как минимум по тем, которые встретились у меня на маршруте. Так, на всякий случай, значит, в течение 10-15 минут на Спарте, на Лукойле, все... Все было. Очередь малюсенькая. Все виды бензина в наличии. ТБЛ «Газпром» на тракторном по нулям. Насколько я помню, на ТБЛе только дизель был. «Монолит» «Лукойл» и «Дворец спорта» «Лукойл». Видимо, там настолько малюсенькая очередь. Там прям пара-тройка машин. Судя по всему, там все-таки была только, наверное, сотка, либо дизель. Поэтому, дамы и господа, супер, что... Все пересаживаются на троллейбусы, видимо, машин на улицах становится меньше. Ну, надеемся, что совсем скоро все вопросы закроются в лучшую для нас с вами сторону. Так, ну а теперь переходим исключительно к плюсовым моментам. Я сейчас говорю о погоде. Облачно с прояснениями за окном. Сегодня осадков не ожидается. На данный момент в Волгограде плюс 24, полнейший штиль. Что касается погоды на пике, так сказать, своих возможностей, то сегодня +31 днем, +20 ночью. Завтра в четверг ожидается ясная солнечная погода, +31 днем и +18 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Очень хороший сегодня день, ребят, потому что среда, 15 июля, вот здесь мы точно, точно в центре событий, по крайней мере, в центре лета, да, это вы заметили, да, мы посерединке, на пике, можно сказать, ну, не факт, что, конечно, дальше не будет много приколюх всяких, но имейте в виду, 15 июля, все-таки всемирный день навыков молодежи, у каждого они свои, у молодежи, конечно, ну, есть навыки, которые, может быть, взрослые люди не понимают, мол, типа, о, классно, что ты там можешь, этот, как он называется-то?
2: Six-seven показать.
1: Да, Six-Seven показать. Вот у нас до этого была молодежь, Flex, которая крутила вот эти, как их называют, спиннеры или как они там?
2: Так.
1: Вот эти, помнишь, там тоже был очень важный навык.
2: Ну, в 2018-м.
1: Да, где-то там. Я имею в виду, другая молодежь была. Вот потом была другая молодежь, которая умела надувать пузыри из шести бумаг, значит, жвачек лавы из.
2: Так, большой пузырь. Ты сильно откатился.
1: Это уже туда, где я, возможно, да, был. Вот, значит, вот эти навыки, они очень важны в жизни.
2: Плевать косточкой от черешни дальше всех.
1: Это мои родители. Потому что они плевались у нас, детей. Вот, значит, старайся еще дальше, сейчас попробую до тебя достать. Ну, как-то так. Короче, навыки бывают разные.
2: Писать против ветра.
1: Нет, нам сразу еще с детства говорили. Этого не надо делать.
2: Не проверяем.
1: Не надо.
2: Так, сегодня день русской лени. Вот,
1: день русской
2: вот
1: лени.
2: Тебе ответочка на твои навыки.
1: Да.
2: Русская лень.
1: Да.
2: Сейчас бы на печь,
1: да,
2: полежать,
1: да,
2: чтобы
1: опять...
2: скатерть самобранка, что-то сама там все.
1: Возвращаясь в свое детство. День рисования углем. У нас вообще-то углем топили, да, чтобы понятнее было. Нам нельзя было использовать его как фломастера.
2: Так, день смотрения на фонари. Давно ли ты смотрел на фонарь? Ну, обычно на фонарь смотрят когда он стоит напротив твоего окна.
1: Да. И
2: ночью
1: бесит.
2: И мешает тебе спать, потому что, да сияет, поэтому, в отличие от тебя.
1: Поэтому blackout шторы, ребят, помогают. Вот, значит, есть день мармеладных червячков, кстати, по поводу мармелада.
2: Ой, там что-то сейчас возмущается.
1: Какой-то народ. Там...
2: Что-то опять там вспомнили про них. Там... 100 лет вообще этим мармеладным червячкам про них вспомнили.
1: Не, даже не про мармеладные червячки, в целом про мармелад.
2: Так.
1: То есть там какая-то была цитата, кем-то высказанная, которая, соответственно, запустил целый... вот этот формат обсуждения.
2: Цепочный эффект вот этот.
1: Да, понеслась там вот этот эффект домино, я не знаю, карточный домик. Короче, да, по поводу того, что это что за мысли такие у детей про мармелад вообще. Это ненормально. Не должны дети думать о мармеладках,
2: понимаете? А вообще, то есть их форма червячков, да, напрягла?
1: Не форма, а еда, как мармелад.
2: А давайте об этом не будут говорить люди, которые едят холодец, из которого прям копыто торчит.
1: Вот, да, ну...
2: Или полусвиной башки.
1: Согласен.
2: Может, не будем? В целом состав, кстати, один и тот же.
1: В моменте, да, когда едят, говорят. Ладно, давай дальше, поехали. День, значит, что еще?
2: Так, день рождения маргарина отметили. Давайте перейдем.
1: Пожарной безопасности домашних животных.
2: Пожарной безопасности домашних животных.
1: Да, бывает такое. Да, не надо.
2: Всероссийский день гинеколога, вот вам еще надо.
1: Так, да.
2: Всех профессионалов поздравляем, да. Профессионально.
1: Да, сегодня Володя Алифер отмечает этот праздник.
2: Обожает, да. 15 июля 1869 года в Париже, именно в Париже, как раз-таки запатентован маргарин, поэтому мы его и отмечаем. А вот в 1923 году в СССР основана государственная авиакомпания «Аэрофлот».
1: «Аэрофлот».
2: Кричали люди в самолете.
1: Это же в «Аэрофлоте» тот чувак, который там вызвал некоторое, помнишь, волнение среди женской аудитории, а потом сам же себя и...
2: Победа, нет?
1: Нет, по-моему, «Аэрофлот». Да. Ну ладно, неважно, короче, была такая
2: история. Ну они все равно, плюс-минус, дочка-мамашка, да. Так, «Уралмаш», вот мы сегодня можем козырнуть перед Сашей Морозовым, когда он появится в нашем эфире. 15 июля 1933 года в Свердловске, то бишь сейчас в Екатеринбурге, состоялось торжественное открытие завода «Уралмаш».
1: Да, всем уралмашевским привет, ребята. Все, кто, как говорится, ну, вернулся, всем, кто отсидел, всем, кто... там, ну, эти пацаны, короче, которые...
2: Это завод, Олеж, не ИК, не исправительная колония, на всякий случай. 15 июля 1975 года осуществлен экспериментальный пилотируемый полет по программе «Союз Аполлон».
1: Угу. Так, что-то вот я пытаюсь тоже открыть, у меня все негативные.
2: Да, запрещеночки.
1: Давай.
2: 15 июля 2006 года начал работать в публичном режиме сервис микроблогов. Вот этот с птичкой. Твиттер, который, по-моему, не очень разрешен, но тем не менее.
1: Да, значит, мы готовы к разрешенному конкурсу под названием «Прочь простого», ребят. Он совсем скоро случится в нашей жизни. Если что, запиши номер телефона «Волгоград ФМ». 39-101.5. Скоро созвонимся.
3: 3-4. Утреннее шоу на «Волгоград ФМ». Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает Монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
3: Реклама. Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в Полипрофиль 977-377.
10: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград 60-50-57-57.
11: В магазинах «Победа». Пельмени классические «Гастрошеф» 229,90 за килограмм.
12: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
13: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной.
14: Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка.
13: С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
17: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
18: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
19: Реклама не фрита. ООО «Каркоби». ОГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 104 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
2: Это что ж получается? Вы уже готовы поиграть, а мы готовы вам предложить способ поиграть, да? Он очень простой, на самом деле, не надо кидать никаких там, понимаешь ли, костей, не надо там ставить на красное, не надо ждать, когда выпадет три банана, три лимона, да?
3: Не надо в ночи смотреть матч Франция-Испания, правильно? Со спичками в глазах.
2: Да, вообще, как бы, не нужно все это, тем более знаешь заранее, что Испания победит. Но, в любом случае, безлимит на один день для одного ребенка в Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». Друзья, прямо сейчас можно отобрать у нас, ну и, соответственно, подарить ребенку. Причем и себе тоже одновременно, потому что мы прекрасно знаем, как это бывает. Тяжело иногда с детьми гулять. Потому что, в первую очередь, тяжело детям. Они не очень любят по, значит, вот этим, значит, шоп-делам вашим. Да?
3: Да, особенно, когда мама смотрит что-то себе, а не да, что-то ему.
2: Конечно же. Вот. Поэтому можете присмотреть что-то себе, ну и, соответственно, дать возможность реально насмотреться в космоклубе всего. Там очень много, соответственно, интересного. Ну и что нужно сделать? 39-101-5, дозвониться прямо сейчас. Дальше мы вам зададим вопрос, связанный с календарем сегодняшним, ну и предложим два варианта ответа. Выбираешь правильный, забираешь подарок. Еще раз напомню, безлимит на один день для одного ребенка. Мы готовы задать вопрос. Это будет либо звонок, либо сообщение в наш телегелемакс. Тут уж надо выбрать, кто дозвонится, тот молодец, кто не дозвонится, тот напишет правильный ответ первым в нашу телегу или Макс на 927-522-1015. Итак, поехали.
3: Да, итак, сегодня мы уже особым образом, да, значит, выделяли день мармеладных червячков.
2: Угу.
3: Соответственно, вот давайте не просто червячки в целом округлим, да, немножко шире возьмем, отметим день мармелада и выясним, давайте, мармеладка сейчас поможет вам заработать подарок. От какого фрукта-то, собственно, произошло английское слово мармелад?
2: О,
3: ну, то бишь, мармалада.
2: Мармалада,
3: да. От апельсина, ну, соответственно, мармелада как будто по-английски значит апельсиновый джем. Или от португальского мармелада, это айвовый мармелад, соответственно, от айвы. В общем, апельсин либо айва.
2: Пишите два варианта, ну, соответственно, один из двух вариантов в нашем, значит, Максе, либо в нашей телеге. 8-927-522-101-5. Правильный и первый ответ сразу вас делает победителем. В общем-то, погнали.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Лучший союз – вы и дом от «Югдом+».
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
9: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Да, друзья, это рубрика «Сенсация». 7 часов 57, уже почти минут. Осталось всего 3 минутки до 8 утра. И прямо сейчас мы хотели бы вам что-то рассказать. Что-то интересное, что-то прикольное, что-то необычное, что-то такое, что может вызвать интерес. И точно не должно быть скучным.
2: Вот ты как так нам... говоришь, хотели рассказать. Да. Такое, да. Но пока нет такой возможности.
1: Да нет, есть такая возможность.
2: Как в каком-то кино.
1: Рассказываю про британского пилота, которому предстоял двухчасовой полет, испытательный полет после замены какого-то блока в самолете. Угу. Соответственно, ну, ему нужно было просто пролететь 2 часа по определенному маршруту.
2: Так.
1: Просто пролетать, пролетать, потом, соответственно, присесть. Угу. Нужно было 2 часа летать. Ну и что? Вот, как говорится, ну, скучный полет. Нет точки А, точки Б, есть точка А, в которую надо вернуться. И ты летаешь 2 часа. Что делать? Казалось бы. Ведь можно же что-то нарисовать в небе.
2: Так.
1: И он написал «I'm bored», «Мне скучно». Реально, вот заметили эту самую историю, а точнее траекторию полета. Ага. Есть же специальные сайты, которые показывают траектории, да,
2: конкретно. Да-да-да.
1: Вот, так вот, удивительно, что на своем Piper Tamagawk поднялся, соответственно, из Ливерпуля этот чувак. Это прям, по-моему, даже ну какой-то военный самолет. Ну и в итоге, используя свои навыки, да?
2: Высшего пилотажа.
1: Высшего пилотажа. Написал вполне читаемую надпись с помощью угу. траектории. Ему скучно, понимаешь ли. Угу. Вот. Ну и дальше стал звездой. Значит, ему за это ничего не было, конечно же. Потому что, ну, как бы, задача выполнена. 2 часа летал и летал. Никто не обозначал конкретную траекторию.
2: В договоре не написано, что нельзя что-то писать.
1: Да, в итоге написал, видишь, и вот стал таким уже мемным персонажем в английской летной школе.
2: Его повысили, понизили или просто зачет поставили.
1: Просто зачет и все. Ну, то есть там как бы, ну... Как ой, господи, скучно, слушай, блин, Джон!
2: Как скучно, люди расходуют топливо.
1: Да, кстати, да. Можно же было что-то прикольное нарисовать.
2: Можно было оттуда что-то скинуть сверху.
1: Скинуть сверху?
2: Ну, оттуда. Типа листовки для любимой женщины, открытки, я не знаю, деньги разбросать. В конце концов, многие бы были счастливы и довольны.
1: Да, осталось только найти эти деньги, правильно?
2: В конце концов, можно было бы кого-то прокатить, немножко подзаработать на этом, понимаешь?
1: Такое, самолетное такси.
2: Ну, типа, ребята, 2 часа воздушной прогулки.
1: Во, прикольно. Хотите...
2: С вас по пятихаточке. Да.
1: Хотите мертвую петлю?
2: Пожалуйста. Я как умею отпускать штурвал, да?
1: Да-да, мертвую петлю знаешь? Да, я убил. Такая тема. Что, это еще есть у нас?
2: Да.
1: Давай.
2: Значит, как в сказке «Маша и медведь».
1: Так.
2: Ровно такой же случай произошел в Алданском районе Якутии. Зверь вышел в село Хатыстыр, или Хатыстыр, 11 июля. Около 6 утра медведь прошелся по веранде одного из домов, пока хозяева спали, вскоре ушел. Затем он проник еще в 2 дома, где никого не было, разбил мебель, разворошил все внутри, возможно, искал малиновое варенье, может быть, какое-нибудь.
1: Ну и все, стандартная история для медведя.
2: Потом он выломал запертую дверь в доме, где находился мужчина и его сын. Хозяин успел подняться на 2-й этаж, взял ребенка, забрался с ним на крышу, откуда вызвал помощь по телефону. Соответственно, потом что? Приехали ликвидаторы.
1: Ликвидаторы.
2: Ликвидаторы. И выгнали, медведя в лес.
1: Фух.
2: Да, выгнали медведя в лес.
1: Ликвидаторы медведей.
2: Да.
1: Я знаю таких. Так.
2: Так, да. А каких медведей ты знаешь?
1: Я знаю ликвидаторов медведей. Охотников просто. А не ликвидаторов.
2: Да, мы, кстати, не уважаем.
1: Ну да. Вообще не раз. Да, медведь зашел на территорию человека.
2: Просто бы подкинул бы, все просто. Берем банки сгущенки.
1: Так, расставляем
2: банки
1: до леса.
2: Все до леса, малинкой припорошил, все, он пошел.
1: То есть есть свой запас еды, вкусный на зиму.
2: Ну да, ты же, конечно, только малиной и питаешься. Всю
1: да,
2: зиму
1: обычно
2: морозишь.
1: Дома 500 банок сгущенки. Ладно, ребят, впереди
2: второй. Варил все лето, чтобы израсходовать на медведя.
1: Второй час утреннего шоу 3-4 впереди. Обязательно послушаем новости от нашей Дарьи Колотиной. Ну и затем тоже ворвемся в обсуждение чего-то прикольного с вами. Короче, не разбегаемся.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Твое время.
4: 8 часов.
0: Волгоград-ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Власти Российской Федерации займутся введением в маркировку продуктов питания информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот. Это следует из правительственного документа, пишет ТАСС. Борьба с факторами риска неинфекционных болезней включит введение к февралю 2027 года маркировку продуктов питания и информацию об этих добавках. Реализацией задачи займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвитие, Минпромторг, а также аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Результатом выполненной работы в Кабмин будет представлен доклад. С 1 сентября вступит в силу закон об ипотечных каникулах для семей, где рождается или усыновляется второй или последующий ребенок. Заемщики смогут обратиться за льготным периодом до 1,5 лет, вне зависимости от снижения дохода. В первые 6 месяцев платежи полностью отменяются, а с 7 по 18 месяц начисляются проценты, которые выплачиваются после окончания каникул. Мера распространяется на все ипотеки, взятые до 1 сентября 2026 года. В районе Тулака на берегу Волги на территории бывшего консервного завода вспыхнул пожар в неэксплуатируемом здании. Очевидцы сообщают, что пламя стремительно распространилось. По словам горожан, на данном ГУ МЧС России по Волгоградской области к месту происшествия быстро последовали пожарные расчеты. Идет наращивание сил и средств. Более подробная информация о происшествии уточняется. В Дзержинском районе Волгограда при проведении земляных работ обнаружена фугасная авиационная бомба ФАП-200 времен Великой Отечественной войны. Место находки было оцеплено, после чего к работам приступил пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России из Ростова-на-Дону. Взрывоопасный предмет вывезли в безопасное место и уничтожили путем подрыва. Под Волгоградом стартовал международный фестиваль народной песни «Крымская братина». Более 110 самобытных артистов и 13 ведущих творческих коллективов из регионов России и Казахстана собрались на творческое состязание исполнителей народной песни. Гвоздем программы будет большой концерт 16 июля с 19 до 21 часа на территории туркомплекса «Река и песок» в Среднеахтубинском районе. Вход свободный для всех желающих. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер. Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Есть небольшое ощущение дежавю. Прямо сейчас давайте поговорим на вот какую тему, друзья. Значит, у нас начало 9-го уже в Волгограде, 8 часов 07 минут. И сегодня среда, 15.07. Ну, мы стандартно напоминаем тем людям, которые такие проснулись. Где я? Кто я? Что я? Вот, но в 8.07 просыпаться в среду, это как будто уже моветон. Надо пораньше, правильно? Ведь на работу чаще всего там на 9.
3: Все нормально.
2: Нормально?
3: Мы вас не осуждаем. Да, немножко завидуем, но ни в коем разе не осуждаем. Для всех тех, кто уже мчится, опаздывая или не опаздывая, или в нормальном режиме на работу, как раз-таки по своим делам, мы очень хотели бы составить тебе компанию, если честно. Ну и, соответственно, чтобы скрасить твое одиночество в этом автомобиле. Особенно, когда рядом сидит кто-то и не разговаривает с тобой.
2: Да.
3: Да, может, обидка какая-то с вчерашнего дня, или подхрапывает.
2: Вообще, как бы, согласен, таксист, который обижен на тебя, это так себе, это ж какой ты должен быть человечек.
3: Значит, друзья, смотрите, у нас для вас кое-что есть. Наши фирменные, так сказать, десерты, которые мы сейчас подадим, чтобы скрасить вашу прогулочку от работы.
2: А давай сразу с афиши начнем, а?
3: С афиши хочешь
2: сразу?
3: Давай, прям. Сразу с вишенки на торте.
2: Очень прикольная
3: хочет,
2: тема,
3: Олег.
2: Да. Из центра Волгограда прилетела тема, связанная с мероприятиями.
3: Да, абсолютно верно. Значит, в сердце нашего города, на Коммунистической 5, где ныне находится музей Виктора Лосева, это, кстати, свежеотреставрированная, это самая пожарная каланча, там состоится интересный винтажный своп. Обязательно все приходите. Значит, что делаем там? Обмениваемся классными вещами с историей. Посуда, открытки из СССР, уютные мелочи, канцелярские принадлежности, игрушки и так далее. Вход свободный. Выставка продажи уникальной винтажной посуды эпохи СССР, которая украсит любой дом от проекта «Сундук бабушки» и эстетика будуара.
2: Те самые сервизы.
3: Да.
2: Хрустальные
3: вот
2: вазы.
3: Вот рыбины с открытыми ртами.
2: Бывает.
3: Вот эти рюмашки, да. Так, что у нас еще? Книжный уголок. Ребята из книжного привезут атмосферные книги, душевные открытки про Волгоград. Вкусный спешлти кофе от кофейни «Каланча». Естественно, будут радовать гостей этими авторскими напитками. Ну, естественно, вид на город. Каждый час будет организован подъем на «Каланчу». Стоимость 300 рублев. С программой мероприятий можете ознакомиться где. Правильно, на всех ресурсах, во всех соцсетях и мессенджеров проекта «Снова ново».
2: Прикольно. Ну, и в этом части, друзья, прогноз погоды будет, рубрика «Живи с этим», с интересными фактами. Прогноз, с точки зрения новостей, конечно, не дадим, но какие-то там сенсационные, курьезные уже парочку точно отложили. Для этого часа есть навигатор, это конкурс, где поиграем и поездим одновременно по маршруту Волгоград-Волжский и обратно. Ну, прямо сейчас стартуем. Ты слушаешь «Родное Волгоградское».
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в «Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Привет, соседка, а вы куда?
9: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
10: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Жарковато. Ну, как бы, а кто по-другому воспринимал бы погоду 15 июля? Только так и должно быть. Иногда бывает очень жарко, но пока в целом терпим.
3: Друзья, у нас, кстати, даже. Лайте,
2: даже я, да, если честно, пока что держусь.
3: У нас лето без вентилятора, а лето.
2: Да. Подожди. Когда такое было? Что нам ждать в ближайшие сутки, Дин?
3: Значит, сегодня, смотри, сегодня малооблачно. Осадков сегодня не ожидается. На данный момент +25 дует северный ветер со скоростью 2 метра в секунду. +31 днем, +20 ночью. Завтра примерно та же история. Единственное, будет чуть посолнечнее, тучки разойдутся. +31 днем в четверг и +18 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: эфире на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
2: Итак, друзья, рубрика «Живи с этим» стартовала прямо сейчас. Интересные факты в подборочке от ведущего утреннего шоу 3-4 прямо сейчас для вас.
3: Так, значит, смотрите. Ветчина
2: так.
3: имеет тот же корень, что и слово «ветхость».
2: А, слово «ветчина».
3: Да.
2: А то я подумал, что сама ветчина имеет корень. Я такой, ну так, и куда же он ведет? Так, так.
3: Имеет слово «ветчина», да, имеет тот же корень, что и слово «ветхость». Изначально так называлось заготовленное впрок мясо.
2: То есть старое?
3: Ну, да, не свежее, мягко говоря.
2: Ну, свежее, не свежее, хорошо, понятно. Ветчина.
3: Да.
2: Все, принято. Значит, многие растения в ходе эволюции, как говорится, научились себя защищать и вырабатывать специальные химические вещества, которые вредны или даже смертельно опасны для травоядных.
3: Угу.
2: Ну, типа, животные что же там? Типа, разбираются, да. шарят. Нет-нет, вот это нельзя кушать, потому что у нас тогда Михалыч, он что, правильно скопытился, да, говорит хомячок другому хомячку. Ну, или что там, суслику. Ну, так,
3: травоядный. Допустим.
2: Допустим. Вот, короче. Однако у некоторых растений химическая защита имеет не прямое, а косвенное воздействие на травоядных. По принципу, внимание, враг моего врага, мой друг. Короче, что делает растение? Оно выделяет специальные летучие вещества, которые угу. привлекают хищников. И хищники уже регулируют численность травоядных вокруг этого растения.
3: Угу.
2: То есть максимально стараются. А, походу, здесь точно есть какие-то вкусняшки. Летит какой-нибудь орел,
3: угу.
2: бежит какая-нибудь куница или лиса.
3: Угу.
2: И что точит маленьких пушистиков, которые подъедают корни или там едят плоды какого-то растения. Короче, получается, что она специально привлекает хищников для того, чтобы уменьшить количество травоядных вокруг себя.
3: Опачки. Нормально. Опачки. Интересно.
2: Да.
3: А вы сидите и думаете, вот что все дергаю сорняки, мне больно. Больно вообще-то, понятно?
2: Вот, они как
3: и
2: бы...
3: сидят и думают, как бы извести вас. И скоро они придумают.
2: Понятно. Понятно вам команда хищников? Команда травоядных.
3: Джунглей зовут.
2: Да, погнали, друзья. Жить с этим. Впереди много хорошей музыки. Ну и, конечно же, конкурс.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекарсервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26 54 04. Склад 130 на Тулака.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
3: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Да, друзья, можно звонить потихонечку. Чё вы там стесняетесь? Давайте не будем этого делать. У нас конкурс «Навигатор». Прокатимся. Значит, куда? Конкретно за призом. За вашим, причем призом. В ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Билет на двоих на аттракцион «Прыжок в небо», разыгран, где гостей поднимают на башню 136 метров и раскачивают вверх-вниз, вызывая, естественно, бурю эмоций. Ну вот, значит, теплое время в Цепково, естественно, огромное количество развлечений. Ну и вот для всех слушателей Волгоград FM действует промокод «Радио10» на скидку, на очень теплую скидку 10% на все аттракционы парка. 39-101.5, друзья, можно уже звонить. Напомню, что у нас есть вот такая возможность чуть-чуть повыяснять, какие интересные на карте Волгограда и Волжского есть у нас места. Прямо сейчас звоните. 39-101.5, кто тоже дозвонился. Алло, привет.
1: Доброе тебе. Утро.
2: Доброе утро.
0: Кто это?
1: Как зовут тебя, дружище?
2: Антон.
0: Антон, ты что такой суровый? Антон, что там у тебя, как там
2: я
0: у тебя?
2: Я не суровый, я стеснительный.
0: Стеснительный? Ха-ха-ха-ха-ха. Смешно ты нам сказал. Ты бы не позвонил тогда, если бы был стеснительный. Ты такой, чувствуется.
2: Еще раз.
0: Ты бы не позвонил тогда, если бы был стеснительный.
2: Ну, получается так.
0: Ну да. Короче, в целом, как настроение?
2: Да пойдет.
0: Пойдет. Значит, соответственно, ты собрался выиграть билеты на вот такой классный, значит, аттракцион. Кого поведешь? С кем пойдешь?
2: Жену, наверное.
0: А, хочешь добавить ей адреналина?
1: Кого не жалко, так сказать, да? Всех берем.
2: Ну, чтоб жизнь медом не казалась, да.
0: А, вот оно как.
1: О, Антоха, ты
0: это наказание. Это наказание, а не отдых. Ладно, хорошо. Мы сейчас прокатимся. Надеемся, что ты знаешь места, в которые мы сегодня решили тебя отправить. Вместе с тобой, кстати, сами будем узнавать что-то новое для себя. Итак, внимание, первый вопрос.
1: 15 июля 1957 года в Архангельской области основан испытательный полигон «Плесецк». А давай-ка выясним с тобой. Улица Архангельская, она находится где? В частном секторе, либо среди многоэтажек, либо в Архангельске.
0: Прикольно.
2: Я думаю, в частном секторе.
1: В частном секторе, абсолютно верно, на красном, если быть точнее.
0: Отлично, хорошо. В 23-м году в СССР основана компания «Аэрофлот» в этот день. Какой адрес у Волгоградского аэропорта? Шоссе авиаторов 161, шоссе авиаторов 162 или аллея героев 1?
2: Наверное, 162.
0: Почему так выбрал?
2: Ну, наверное, дальше, чем 161. Это конечная точка шоссе авиаторов.
0: Да? А может быть, мы выдумали 162?
1: А как-то посмотрим, чё-то нечет, с какой стороны находится.
0: Чё-то нечет.
1: Антош, давай.
2: Ну, наверное, значит, 161 все-таки получается.
0: Ну, ты приобулся, конечно.
1: Не аллея героев один.
0: Не аллея героев мы...
2: К сожалению, нет, но было бы удобно.
0: Ну, было бы удобно, согласен. Ладно, мы тебя переобули, но это произошло буквально вот первый и последний раз. Поздравляем тебя с проходом в финал. Третий вопрос.
1: 15 июля еще и отмечается День благодарности морским свинкам. За все благодарны, абсолютно. В каком же районе находится улица Морская? Если ты ждешь продолжения и где находится улица Свинеческая, то такой, к сожалению, нету.
0: Да.
1: А вот улица Морская имеется. Где же? В каком районе? В Красноармейском, в Центральном или в Краснооктябрьском?
2: Красноармейский.
1: Как-то даже грустно стало.
0: Да, как будто бы.
1: Чувствую себя ненужной. Да. Моя

0: подсказки, мои намеки никому не нужны. Антоха справился сам, молодец.
1: Поздравляем тебя с победой. И, соответственно, надеемся на то, что жена скажет тебе спасибо и попросит еще каких-то билетов на другие аттракционы в ЦПКО. Соответственно, если что, обращайся к нам, у нас будут розыгрыши и на другие аттракционы. Прямо сейчас давай отметим победу. Прокричав название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
2: 3-4.
1: Нормально.

0: ритму.
1: Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не фета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Концерт «Рок в опере» в Театре «Царицынская опера». Легендарные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Не пропустите. 19 июля в 17:00. Билеты в кассах театра.
12: 6+.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: ребятушки, у нас прямо сейчас есть интересные сенсации. Ну, как сенсации? Ну, там, поржать так чуть-чуть, может, поулыбаться. Может быть, даже обсудить что-то интересное. Попробуем вместе с вами. Так, внимание, что там у нас Дина припасла?
1: Так, Олег заранее анонсировал, говорит, у меня новость про запрет.
0: Я могу, да.
1: И я нашла тоже новость про запрет.
0: Объединяющая тема, запреты.
1: Значит,
0: поехали.
1: Смотрите, да, и в какой-то веке запреты не у нас.
0: Не может быть.
1: Итак, в Америке есть ресторан, который называется Видимо, какой-то китайский ресторан.
0: Будь здоров.
1: Всему. Да. Значит, все те, кто туда приходят, теперь должны внимательно, если вы с детьми, очень внимательно, пожалуйста, следите за поведением своих детей, потому что отныне там действуют штрафы за неподобающее поведение юных клиентов.
0: Да ладно.
1: Потому что владелец заведения, которого зовут Ю-Ю-Сюэ, да, уверен, что негоже превращать ресторан в игровую площадку.
0: Итак, ну, то есть, вот эти бегающие дети, которые...
1: Беготня между столиками, крики, да. Шум, порча ресторанного имущества. Да, все это может стать причиной штрафа. Известно уже несколько случаев. Одна семья заплатила $327 после того, как ребенок разбил терминал для оплаты. Угу. Другая — $109 за рисунки на столе. А еще одних родителей штрафовали за разбитую чайную чашку. Ну, пока типичный бой посуды.
0: Ну, да.
1: Порча имущества. Неважно,
0: что
1: это сделает. Дети или не дети?
0: Да, как будто бы просто с небольшой наценкой, типа, в виде штрафа. Потому что как будто бы терминал может стоить и подешевле. Ну, прикольно. Короче, я же матери там явно взбунтовались по этому поводу, что это такое за ресторан, понимаешь ли. Вот, но в целом, мне кажется, что я за. Я за, потому что сам, как говорится, владелец детей, рабовладелец, детовладелец, я считаю, что негоже детворе там носиться, суетиться. Я очень сам сильно злюсь, потому что понимаю прекрасно, что есть люди, которые отдыхают, и поэтому всегда у нас все четко, пришли, сели, поели, ушли. Вот как-то так.
1: Идеальный посетитель, блин, мастер.
0: Да. Детский клуб, кстати. Ой, детская комната, если есть. Вот идеальный выход для, там сказать, вот этой суеты, когда детям скучно, когда они уже поели, хочется выместить ту самую энергию. Запрет! Европейский вещательный союз вместе с Европейской легкоатлетической ассоциацией пошли на поводу у целого, видимо, набора жалоб со стороны легкоатлеток, которые говорят: ребята, хорошие.
1: Мы не хотим бегать в трусах, да?
0: Нет, они хотят бегать в трусах.
1: Так.
0: Мы всю жизнь бегали в трусах. Без них, не прикольно. Вот. И они, короче, говорят: хватит нас снимать крупными планами.
1: Угу.
0: Вот эти вот наши, понимаешь,
1: ляшечки.
0: Да, вот это вот мы там наклонились,
1: сладкие,
0: все дела там,
1: да.
0: Значит, что-то там растет. Короче, значит, попы спортсменок запретили снимать и транслировать в замедленном кадре. Вот, мало того, есть целые правила, согласно которым телекомпаниям рекомендуется избегать крупных планов сзади, съемки с низкого ракурса, некоторых замедленных повторов. Причем, прям регламентируется эта история.
1: Вы бы видели, ладно, попы, вы бы видели в замедленном действии финиш, лица на финише, когда они просто...
0: Да.
1: Там еще ветер, видимо, в лицо, они же на таких, на космических
0: скоростях
1: летят. Там, конечно, от лица мало что остается.
0: Да, короче, рекомендуется использовать более широкие ракурсы, демонстрирующие разбег, отталкивание, там, технику, если говорить про там, прыжки.
1: Это хорошо.
0: Значит, жалобы спортсменок, которым, что, внимание, мысли о будущих кадрах мешают сосредоточиться на достижении результата, потому что они понимают, что их транслируют, понимают, что смотрят, значит, бывший, а она не хотела бы предстать перед ним в не лучшем свете, понимаешь ли? Вот, понятное дело, что там они не жалуются на целлюлит, потому что его нет, в принципе, там, априори.
1: Я за.
0: Вот, ты за.
1: Да, и за целлюлит, и за трансляции. Девочкам, если не комфортно, то мы не комфортно. Да, то мы не снимаем. Вообще еще хорошая история. Помнишь, были некие скандальчики, даже изменения в правилах.
0: По пляжному волейболу.
1: Не только по пляжному волейболу.
0: По теннису.
1: Были некоторые, значит, виды спорта, у которых всегда девочки выступают в каких-то трусишках.
0: Ага.
1: Да? А, соответственно, иногда... Не хочется выступать в трусишках.
0: Иногда.
1: Или не можется. Или всегда не хочется. В общем, кто-то отстоял действительно право на то, чтобы какое-то разнообразие форму привнести. Можно было выступать хотя бы в шортах, как минимум.
0: То есть ты, короче, за права девчонок.
1: Да. Естественно.
0: А я, значит, соответственно, больше не смотрю легкоатлетические соревнования. Ладно.
1: Непонятно, для кого и для чего. Вот и понятно.
0: Впереди третий час утреннего шоу. 3-4.
1: Вот и новую категорию на OnlyFans.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. По итогам первого полугодия российские экспортеры увеличили поставки моллюсков на зарубежные рынки до почти 4000 тонн на сумму более 19 миллионов. При этом главным импортером стал Китай с объемом свыше 12 миллионов. За ним следует Республика Корея, Белоруссия и Тайвань, а также Казахстан. А основу экспорта составили мороженые, гребешки, кальмары, каракатицы и прочие моллюски, включая муку тонкого и грубого помола. Посол России в Аргентине Дмитрий Феокистов сообщил, что двустороннее сотрудничество между странами в сфере мирного атома остановлено. При этом дипломат подчеркнул, что российские и аргентинские компании сохраняют взаимный интерес к партнерству в других отраслях – электроэнергетике, возобновляемых источниках энергии и нефтегазовой промышленности. Согласно сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях было подписано правительствами двух стран летом 2014 года и вступило в силу в ноябре 2018 года. Жители Волгоградской области с инвалидностью первой или второй группы, их сопровождающие, а также родители детей-инвалидов имеют право заправляться на АЗС без очереди. Это право гарантировано указом президента от 2 октября 1992 года и распространяется на все организации, предоставляющие услуги населению. Для получения льготы необходимо предъявить справку об инвалидности как в бумажном виде, так и в электронном формате через портал госуслуг. На форуме Народного фронта в Москве, приуроченном к 4-летию проекта «Все для победы», трое жителей Волгоградской области получили награды. Доктор медицинских наук Александр Воробьев отмечен за внедрение экзоскелетов для реабилитации бойцов СВО. Координатор регионального отделения Народного фронта Антонина Козлова награждена за мужество по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и помощь людям. Волонтер Алексей Смирнов получил награду за доставку свыше 1000 тонн гуманитарной помощи и работу с детскими домами. Лауреатов премии лично поздравил президент России Владимир Путин во время работы форума в Национальном центре России. Власти Волгограда объявили конкурс на выбор подрядчика для проектирования 80-метрового подземного перехода к Мамаеву кургану. Проектирование с инженерными изысканиями завершится в ноябре 2027 года, а строительство намечено на 2028-2029 годы. Переход обеспечит удобный доступ к памятнику ансамблю и мемориалу героям СВО у подножья главной высоты России. Сейчас на площадке будущего комплекса ведутся активные работы. Согласована модель памятника защитникам Отечества, а в начале мая открыта мемориальная зона в честь вклада сталинградцев в победу на Волге. Курс валюты на сегодня доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Как говорил мой друг Пасечник, это же работа мечты, отбирать еду у слабых. Не знаю, может, однажды и его кто-нибудь, как говорится, присанет и отберет у него то, что отобрал он. Вот, всякое бывает в этой жизни, друзья. Короче, всем хорошей работы желаем, друзья, работа мечты. Вот о чем мы с вами желаем. Потому что что? Работать надо, надо кушать, надо же там одеваться, надо куда-то ездить на чем-то. Может быть, даже, ну, если есть бензин, конечно. Вот, значит, в принципе, короче, надо что-то, значит, какую-то суету наводить. Чаще всего для этого нужна как раз работа, друзья.
3: Олег,
2: да.
3: Ну разве ты не мечтал стать содержаном?
2: Содержаном?
3: Да, чтобы твоя сильно независимая женщина мечты.
2: Так.
3: Кормила тебя, обувала, одевала.
2: Нет, такая, да ну, вообще.
3: На тебе карточку.
2: Ни разу в жизни, серьезно.
3: Позволь
2: вообще.
3: Себе все на эти 350 рублей.
2: Это же как я себя буду ненавидеть, играя в Call of Duty 24/7 и кушая в ресторанах за счет своей супруги. Нет, такого не надо нам, друзья. Мы вот здесь впахиваем в поте лица, сидим потные, мокрые, немного вонючие.
3: Я бы пожила бы за счет твоей жены на такой. Олег, я не знаю, что ты не пользуешься.
2: Короче, да, моя жена учитель русской литературы, просто там заживешься, блин. Короче, ребя, давайте так. У нас есть классная, значит, история подборок в часе. В этом конкретном часе Александр Морозов будет. Поэтому вопросы, связанные с автомобилями, задавайте ему. Прогноз погоды, конкурс «Откуда звук» и рубрика «Сенсация» тоже. Ну, как всегда, афиша.
3: Да, Олеж, да. Знакомые все лица, знакомые сочетания слов ты сейчас услышишь.
2: Ну-ка, давай.
3: «Руки вверх» бар проведет в Центральном парке культуры и отдыха зажигательную дискотеку «Когда мы были молодыми».
2: Класс.
3: Нас ждут любимые песни 90-х и нулевых. За диджейским пультом почему-то не Олег Шарапов, а диджей Кадир.
2: Ага.
3: Также на дискотеке будет пена.
2: Блин, ну это моя мечта.
3: В общем,
2: вообще.
3: Диджей Кадир возьмет огнетушитель, судя по всему, с собой. Будет пенная вечеринка.
2: Пенная вечеринка.
3: Напомню, Центральный парк культуры и отдыха 17 июля в пятницу в 20:00.
2: Вот, ребята, если что, не пропускайте. Ну, как бы, сами понимаете, потанцевать лишний раз, растрястись, особенно после плотного ужина. Уверен, что в пятницу у вас такое бывает.
3: Побесить всех местных жителей, которые живут недалеко,
2: да,
3: от Центрального парка культуры,
2: да,
3: и отдыха.
2: Вот, но было бы неплохо, наоборот, привлечь их к той самой тусовочке, друзья. Поэтому, если что, те, кто живут рядом, тоже не забывайте, что ведь это и для вас.
3: Ну, танцуйте на балконе, в конце концов.
2: Почему бы и нет? Прямо сейчас стартуем, друзья. Это Слушай, Новогородская.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
2: Танцуют все.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Не может быть!
7: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 20 июля. 43-55-13.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: А что это у нас тут? А, правильно, о погоде. Прямо сейчас пора бы поговорить, друзья. Прогноз прямо сейчас, прямо для вас.
3: Итак, в Волгограде облачно с прояснениями. Плюс 25 на данный момент. Осадков сегодня не ожидается. Дует северный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем плюс 31, ночью до плюс 20. А в четверг ожидается облачная с прояснением погода. Кстати, уже нам начали обещать небольшой дождь завтра синоптики. При этом днем плюс 31, ночью плюс 18.
0: Реклама.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
3: Напоминаем, что это прямой эфир, друзья, поэтому можно звонить 39-101.5. Вот прямо сейчас уже принимаем звонки, потому что наш автоэксперт с многолетним стажем в нашей рубрике «Встречка» Александр Морозов уже готов отвечать на ваши вопросы и общаться с вами. Сань, привет.
4: Да, привет. Ну, как настрой? Как погода?
3: Нормально все. С бензином получше стало, уже как бы легче жить. Все нормально.
4: А, что, да? Очередей да. У вас нет таких?
3: Ну, таких уже как были точно нет. Вчера там минут 20 постоял, заправился нормально. Самое главное, что бенз есть, по крайней мере, на Лукойловских
4: точках. А у меня, наоборот, что-то прям добавляется. И у меня тут, конечно, катаклизмы. Заливало дождем, размыло федеральную трассу до Тюмени. Обвалилась прям половина дороги, пропала. Вот, и кучу-кучу трасс в направлении севера тоже размыло прямо, ужас вообще. Угу. Хоть лодку покупай, ей-богу, только на электрическом моторе. Сейчас будем принимать звонки, 39-101.5, это наш номер телефона. Пожалуйста, дозванивайтесь, задавайте вопросы про автомобили, высказывайте свое мнение, делитесь опытом. С удовольствием обо всем с вами поговорим.
3: Активно сейчас слышу постоянно везде про продажу «Волги», вот. Ценник, конечно, подумал, как будто бы дороговато, если честно. Вот
4: это чисто... Как будто бы дороговато, да почему дороговато? Потому что из машины комплект собирают, поэтому и утиль там же вшит. Но как бы такая же тема, помнишь, у нас была при разговоре про «Москвич»?
3: Угу.
4: Мы же тоже обсуждали, что как бы, ну что за отечественный автомобиль по таким деньгам? А потом и цена пошла вниз, и так далее. Единственное, как чувствуют себя люди, которые купили его... Там за 200 на пике, что называется. Тут как бы уже вопросики у меня есть. А вообще, если честно, да, многие задаются вопросом, надо ли оно нам. Ну, давайте, во-первых, посмотреть надо на всю эту историю под определенным, так сказать, прицелом и призмой. Во-вторых, надо понимать, это не имеющий к газу как таковому и той истории, которая у «Волги» была, бренд совсем. Никакого отношения он не имеет. Это бренд, который сделан для локализации в России. Возможно, что у главного бренда будут, опять же, какие-то уходы от вторичных санкций там и так далее, и тому подобных вещей. Мы все понимаем, для чего это делается. Надеюсь, вот люди догоняют. 39-101.5, вы можете дозвониться, задать вопрос, высказать мнение, поделиться опытом. Мы обсуждаем автомобили, господа.
3: Да, еще раз напомню, это прямой эфир, чтобы вы понимали, что прямо сейчас можно дозвониться. Вот есть люди, которые вчера пытались, звонили даже уже после того, как закончился эфир. Говорят, а когда будет встречка? Вот мы максимально вам говорим сегодня в 9:15, как, в принципе, и положено, каждый день.
4: Вот, звоните. Конечно, звоните. Алло. Есть кто?
3: Алло, алло.
4: Ну, тут вот алло.
3: Пробиваются звонки иногда и резко куда-то деваются.
4: Ну, вы, пожалуйста, оставайтесь в зоне действия сети, чтобы мы могли с вами разговаривать нормально. И лучше иногда вообще остановиться, спокойно с нами поговорить.
3: Вот есть звонок, да, вот сейчас, надеюсь, получится. Алло, алло.
4: Доброе утро.
5: Алло.
4: Да, слушаю.
5: Да, здравствуйте. Вот, меня зовут Алексей. У меня «Лада Веста» 19-го года. Вот, я ее покупал новую. Прошел 70... Вот, считай, за 6 лет. Вот, ни одной поломки, ничего такого у меня с ней не случилось. Вот, я бы хотел бы узнать, что будет дальше. То есть дальше на ней кататься, либо продавать, что-то искать новое.
4: Веста на моторе на каком и на какой коробке?
5: Веста на механике 1.8.
4: 1.8 отечественный который?
5: Отечественный, да. Но Веста еще 19-го года, то есть у него все комплектующие, как бы, не российские, да, как бы я смотрел, подкапотное пространство.
4: Я просто объясню, да, как бы конструктив мотора, который наши придумали на 1.8 для Вест, вот то, что там на роботах шли и так далее, не самый удачный, поэтому внимательно смотрите за перерасходом масла, если начинается перерасход, вот тут уже начинаются самые основные вопросы. И таких вопросов возникало вот два направления. Первое, сразу идет расход масла с завода. Это вот на наших машинах какая-то лотерея. Либо он приобретается в процессе. Пока пробег относительно небольшой, и, возможно, эти проблемы вообще вас не коснутся. Но как только коснутся, там уже это, вот у меня есть слушатель, который две капиталки сделал на этом моторе, там, тоже веселился кучу раз. И по сравнению с новой версией, ваша версия выглядит приоритетнее, сразу говорю. Но, опять же, если мы сравниваем простоту некоторых моментов эксплуатационных моторов 1.6, да, действительно, полторахи ходят дольше. Ну, фактически. Опять же, если на них сразу с завода не было масложора. Если масложор присутствовал, пардон, но от него уже практически не избавиться. Поэтому, да, радуйтесь, катайтесь и просто перейдете на обслуживание раз в сезон, а не по пробегу.
5: Ясно. Вот. И вот смотрите, еще вот заметил, начал заливать вот, ну, проблема вот эта всеобщая с бензином. Вот, и последние разы заправки начали подстукивать гидрокомпенсаторы, хотя такого я не ощущал до этого.
4: Ну, вот, наверное, вопрос уже к качеству топлива и октановому числу. Где вы заправляетесь, я, конечно, не знаю, но я бы посоветовал всем делать, как я делаю уже лет 10, просто сохраняйте чеки, первое, или если вы сомневаетесь в той или иной заправочной станции, ну, например, приехал куда-то там, нонейм пока возьмем для интереса, вы идете туда, где висят паспорта топлива, когда они заливают, они обязаны их вывешивать, и смотрите на количество серы. Если серы количество превышает, там, ну, грубо говоря, 15-20 грамм на килограмм, на литр, то тогда можно даже разворачиваться, если у вас современный автомобиль, вы точно будете губить его. Но это, опять же, это в долгосрок. Если мы говорим там о катализаторах, о свечах, о топливных системах, форсунках и так далее, это не портится моментально, если там нет воды. Если там есть примесь воды, это уже другое.
5: Присадки какие-то нужно использовать или это все это бесполезно? Это
4: слушай, ну... Сейчас как таковых присадок, которые из живой воды или там из мертвой воды делают живую, нет. Они были в свое время, я видел, европейцы, которые превращали воду с бензином в общую эмульсию. Ну, то есть, грубо говоря, ты залил эту штуку, и она выравнивает октановое число. Но сейчас, если ты по факту хапанул суррогат либо воды, ну, ничего, кроме слива и очистки, а потом дефектовки и ремонта, не поможет тебе, если так вот по-хорошему разбираться. Возможно, что октановое число того бензина, которое вы заливали, оно не соответствовало действительности. Вот это возможно, но пока об этом без химанализа вообще нереально. А химанализ стоит как 3-4 бака на вашу машину минимум.
5: Ясно. Все, понял, спасибо, хорошего дня.
4: Спасибо большое вам, да, удачи. Олег, у нас есть еще минутка на то, чтобы вопросик принять?
3: Ну да, если сейчас дозвоняться, почему бы нет, быстрый вопрос, быстрый ответ, как всегда, традиционно.
4: Да. Звоните. 39-101-5, друзья, это наш номер телефона. Если прям хочется, вот там чувствуете, что не держу в себе, вот уже пора выпускать, звоните прямо сейчас.
3: Да, напомню, 39-101-5, алло, кто на связи с нами?
4: Алло.
6: Алло.
4: Доброе утро, да.
6: Доброе утро. Хотел бы вот узнать. Выбираю машину, хочу либо Чанган Юникей, либо Джили Тугела трехлеточки. Вот какой автомобиль лучше из них?
4: Давай так. У меня Юникей в семье есть. Это, конечно, стиль, это, конечно, прикольный салон, это интересный дизигн, но у меня не получается на нем экономно ездить. Первое. Второе. 21-е катки – это высад для бюджета и для пятой точки, потому что они реагируют на любую дорожную неровность, стыки трамвайных путей и так далее. То есть я бы не сказал, что он прям суперкомфортный. Да, он нормальный, и для 21-х тапок он прям едет более-менее хорошо. Но не хватает мощи, поэтому, наверное, я его перепрошью. А вот если мы смотрим Тугелу во флагшиповой комплектации, вот это уже пушка, это уже интересно, это очень динамично, но в салоне будет намного меньше места, погрузочная способность еще меньше, и, соответственно, вопрос по тому классу автомобиля, который все-таки нужен. Если нужен кроссовер больше, то я бы вообще, может быть, посоветовал посмотреть Манджаро. Если хватает размера Тугелы, берем Тугелу, флагшип и не паримся, ездим, катаемся.
6: Спасибо большое, Александр. Хорошего дня.
4: Не за что. И вам тоже благодарю большое за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Ну и как всегда напоминаю, что мы общаемся с Александром каждое буднее утро в 9.15, поэтому просто звоните именно в это время, хотя в 13.15, 19.15 вроде как тоже встречка выходит, но, к сожалению, она выходит в записи, друзья. Также можно услышать запись встречки на нашем сайте lagrad.fm.ru в разделе «Архив». Звоните, слушайте, скачивайте.
1: Реклама. «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
7: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Реклама. Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
2: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
3: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ «Пробег». 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ «Пробег» ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39. ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые помещения площадью до 412 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Фролово. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: предлагает нам в конкурсе, например, «Откуда звук на этой неделе?» выиграть классные подарки. Пэшн, Ян Мазген, Татосович, выставка «Мир пауков» 0+. Пригласительный на двоих. А что мы там сможем увидеть, Дин, ты знаешь?
1: Безусловно, мы успеем увидеть вместе с вами, во-первых, как Олег упадет в обморок.
0: Угу.
1: Это первый момент. Ну, я считаю, это гвоздь программы.
0: Да.
1: Но смотрите, все остальные, кто не боится, кто действительно понимает, что они милаши, пупсики, сисечки. Угу. Вы обязательно приходите посмотреть на пауков. Там же и скалопендры, правильно? Там же разного рода угу. есть, так сказать, наши братья меньшие.
0: И текст тоже есть, да? Ладно. Авторская экскурсия от профессионального кипера 17 июля. То есть уже, можно сказать, послезавтра начинается. Друзья, ТРК 7 звезд 0+. Короче, кто-то на связи. Алло, привет.
2: Доброе утро.
0: Кто это такой бодрый?
2: Марина.
0: Марина, мы слышим эхо. Соответственно, ты слушаешь нас прямо в прямом эфире.
2: Да, совершенно верно.
1: А сколько годиков тебе, Марин?
2: Много.
0: Много?
1: Так ощущение, что ты в восьмом...
2: Больше 18.
1: Уже хорошо, нас все устраивает.
0: Да.
1: Марин, ну что, раз ты уже там сделала приемник погромче, не будем просить его тебя притушить, прямо сейчас туда, в динамики, посредством динамиков тебе в уши выложим кое-что.
0: Да, на конкретно, блюде. Скажи, пожалуйста, откуда этот звук? Погнали, 3, 2, 1. Теперь можно приемник убирать.
3: Теперь можно приемник убирать.
0: Да, он тебе не нужен, пожалуйста, убери его полностью и давай
1: что
0: поговорим с тобой.
1: Это, что же это?
2: Подводная лодка, может быть, ахолот?
0: Сонар.
1: Сонар, абсолютно
0: все верно.
1: Все
0: правильно,
1: да.
0: Абсолютно верно, четко, абсолютно подводная лодка.
3: Верно, четко.
0: А можешь убрать приемник, пожалуйста? Айна.
2: Все, да, все. Я сделала.
0: Нет, мы слышим, не сделала. Пожалуйста, уберите приемник вообще. Значит, нам нужно что? Я слышу.
2: 3-4.
0: Вот, молодец. Ладно, хорошо, не будем тебя больше мучить, пускай останется так.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Санция. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Короче, ребята, фетиш есть у людей. Они хотят, чтобы их обслуживали роботы. По крайней мере, мы знаем, что в Китае робототехника развита довольно, значит, широко, активно, высоко. Уровни там задираются в этом плане. Вот, я даже видел видос, где они сняли прям реально роботы там, роботы человекоподобные. Так. Роботы-собакоходы вот эти там, которые... Они, короче, там между собой воюют. То есть у них уже прям был такой видос ознакомительный о том, что они бегают, стреляются. Я такой думаю, все, блин, 29-й год уже наступил, что ли, получается? 2000 уже вышли на охоту. Ну, это прям был видос, который они показали, типа, ну, так сказать...
2: А 29-й год — это предсказание в Терминаторе?
1: Терминаторе, да, 2020 год. Все готовятся на спортплощадках, посмотри, там вот эти люди, вот там, похожи на Сару Коннор, Джона Коннора. Вот, короче, в Китае большой популярностью пользуется конкретный ресторан, в котором, ну, я уж не знаю, как их обучали.
2: Тебя обслуживают роботы?
1: Хотелось людям, видимо, чтобы обслуживали роботы. Ну, видимо, пускай они будут вот в таком, значит...
2: Но потом они на кого-то опрокинули горячий персон. Борщ.
1: Да, видимо. И такие решили заменить официанток на убедительно изображающих роботов. То есть, прикинь, реально видос.
2: Робота Алеша, нет? Там
1: да, уже? Да, типа того. То есть, просто, прикинь, значит, они ходят по, ну, вот в таком стиле, прям, ну, вот прям как, не знаю, в 80-х годах танцевали брейк-данс в стиле роботов. Да,
2: робот,
1: да, вот это.
2: Да.
1: Вот, значит, подают.
2: Электро или как?
1: Да. Электро какой-то, я забыл, как он называется. Буги, блин, электробуги. Ты вспомнила? Ты, блин, такая же старая, как я, что получается. Короче, она, вот эта, значит, девчонка-официантка, ну, очень четко изображает робота.
2: Так.
1: Вот, и, ну, я тебе покажу видос, ты потом поржешь. Ребят, честно скажу вам, пускай останется так. Пускай человеки обслуживают человеков, а роботы просто нужны для, ну, например...
2: Там, где сложно человеком.
1: Вот,
2: опасненько,
1: да.
2: Пускай человеком, там. Пусть
1: например,
2: подойдут.
1: Глубоко под водой, например, да, заниматься, там, не знаю...
2: Да, плавать
1: там,
2: в кислоте.
1: Плавать в кислоте, опять же, о чем мы плавали, да, до этого мы.
2: Ну, может, поэтому и не плавали, потому что не было роботов.
1: Короче, как-то так. Прикольно, друзья. Значит, двигаемся. Дальше еще одна есть новость.
2: Так, ты там за сверхневероятный прогресс, да? У меня прогресс своими руками.
1: А, прогресс
2: руками. Да. Значит, смотрите. Сельское хозяйство, фермеры. Да, наша любимая тема.
1: Да.
2: Деревни и так далее.
1: Да.
2: А, так вот, как и в старые добрые времена, овцеводам, волки по-прежнему могут причинить ущерб. Так. Да, стырить овцу из стада.
1: Бывает такое.
2: Потому что волки что тоже хотят есть.
1: Есть такое.
2: Так вот, фермер из Австрии, Рудольф Шаубах,
1: знает
2: о такой проблеме не понаслышке. Именно поэтому он изобрел, внимание, не робота-отпугивателя, да? Не, какую-то нейросеть, которая, не знаю, распространяет сигналы от подвещей волка. Он изобрел кольчугу, которую надевает на своих овечек.
1: Нормально.
2: Чтобы защитить, соответственно, их. Легкая пластиковая сетка с острыми шипами.
1: Слушай,
2: надевается на животное.
1: И в какой-то момент они решат пойти в крестовый поход.
2: Они так и выглядят, как будто они собрались в крестовый поход.
1: Я увидел фотку, просто такой думаю, зашибись. Осталось только англиканской церкви флаг вывесить, там и поперли.
2: Да, ну, возможно, волки другой религии, да, и, соответственно, надо их тоже к себе обязательно,
1: да,
2: их души заполучить.
1: Да,
2: если на такую овцу позарится хищник, он, соответственно, ну, получит укольчика и откажется от дальнейшей атаки.
1: Угу.
2: Но единственная идея товарища Рудольфа вызвала скептицизм у его сограждан. Другие фермеры считают, что применение кольчуги, оно слишком дорого, и не такая уж и эффективная идея. Сетка может причинить неудобства и самим овцам.
1: Мало того, по опросам до овец выяснил, что ты сам поноси ее, блин, целый день, ё-моё. Та и лучше пускай меня волк сожрет, чем вот это вот таскать 15-килограммовую кольчугу.
2: Ну, все еще ему намекают, что волки не тупые создания. Они быстро научатся хватать добычу за незащищенные места, потому что у нее сама
1: открыта,
2: голова,
1: да,
2: копытца, да, открыта и так далее. Несмотря на критику, Рудольф уверен в своей правоте, ищет возможность массового производства кольчуги, если не в Австрии, то в другой стране. Для того, чтобы осуждать нечто новое, заявляет мужчина, нужно для начала пробовать его на практике.
1: Согласен.
2: Ну, тут прав.
1: Да, друзья, значит, если что, имейте в виду, пожалуйста, овцеводам на заметку, кольчуга как вариант. Ну, а прямо сейчас мы переходим к четвертому часу утреннего шоу 3-4. Продолжим исследовать мир новостей и

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Если бы собаки умели говорить, а журналисты бы задавали им вопросы на улицах, то, например, вот такой вопрос был бы наверняка популярным. В чем состоит ваша цель, когда вы гоняетесь за велосипедистами? Да, спрашиваю журналисту собаки.
3: Так.
2: И по-любому был бы ответ. Цель в том, чтобы раскрыть потенциал их физической формы и улучшить их здоровье. Правильно? Поэтому, друзья, имейте в виду, если за вами побежал песель, который лает вам вслед, возможно, он хочет...
3: Исключительно благие намерения, да?
2: Да, сделать из вас лучшего спортсмена в лучшей форме. В общем, сейчас мы, находясь в лучшей форме,
3: покусанные несколько собаками исключительно в целях мотивации.
2: Да, мы готовы стартовать в очередном часе. Это четвертый час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: У нас есть там рубрики всякие. Ну, вы так знаете, живи с этим. Там прогноз погоды, сенсации и конкурс нейрокод. А еще афиши. Дина говорит, выбрала что-то.
3: Да, значит, смотрите. Можно сходить в Волгоградский планетарий, но... на музыкальную лекцию.
2: Прикольно.
3: При том, что мы все знаем это имя, это невероятную фамилию, все используем, да, во всяких айкюдо музыкальные вопросы, да, от этого автора. Ханс Циммер. Композитор, который пишет не музыку, а
2: мой
3: код.
2: Мой кумир.
3: Так и называется эта музыкальная лекция. В Волгоградском планетарии о гении кинематографического саундтрека. В общем-то, мы послушаем рассказ о творческом пути композитора-новатора, его креативных методах и технологических открытиях, просмотр видеофрагментов с концертов, прослушивание культовых треков. Значит, смотрите, если вы такой же неравнодушный к творчеству товарища Ханса, как и Олег, обязательно приходите по адресу Гагарина 14, именно там расположен планетарий, 25 июля в субботу в 18:00. Билеты 500 рубликов можно купить на сайте.
2: Да, друзья, ну вот реально очень крутая история. Ханс Циммер или Ханс Циммер, как его по-разному могут назвать, реально один из лучших композиторов в кино, как по мне. Значит, прямо сейчас стартуем в самом родном мире. Это шоу
3: 3-4.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет». Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
5: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
6: В магазинах «Победа». Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. 129,90.
7: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
9: Концерт «Рок в опере» в театре «Царицынская опера». Легендарные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Не пропустите. 19 июля в 17:00. Билеты в кассах театра.
10: 6+. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Тату».

0: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК 7 звезд. Второй этаж. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Давайте прямо сейчас расскажем о том, какая погода ждет нас в ближайшие сутки.
3: Друзья, облачно с прояснениями за окном. В Волгограде прямо сейчас плюс 27. Осадков сегодня не ожидается. Дует легкий северный ветер. Со скоростью, даже ветерок. Со скоростью 1 метр в секунду всего-навсего. Плюс 31 днем, плюс 20 ночью. Завтра нас ожидает легкий дождь небольшой в четверг. Облачная в целом с прояснением погоды. При этом плюс 31 днем и плюс 18 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель JQ и Amoda. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. JQ и Amoda. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: Прямо сейчас рубрика «Живи с этим» с интересными фактами в подборке. Надеюсь, вам понравится то, что мы выбрали для четвертого часа этого шоу. Погнали.
3: Да, значит, мой факт рассчитан на супругу Олега Шарапова, Ольгу. Значит, она филолог.
2: Да, да.
3: Учитель русского языка и литературы. Поэтому наверняка скажет, молодец, Дин.
2: Так.
3: Что копнула в историю происхождения слова «фиаско».
2: Угу.
3: Значит, смотрите. Однажды публика не приняла очередной спектакль знаменитого комика Бьянканелли. Огорченный актер разбил бутыль. У него такая была большая бутыль там в руках. Ну, в общем, участвовала в сцене как
2: реквизит.
3: И он, да, а вот эта бутыль, она называлась по-итальянски «фиаско», собственно.
2: Ага.
3: С которой, в общем, с этой бутылкой он выступал, а пол разбил. И, соответственно, после этого «фиаско», слово «фиаско» по всему миру стало синонимом провала.
2: Прикольно.
3: Неудачи, провалы.
2: Это «фиаско»,
3: далее.
2: Братан,
3: да,
2: я помню.
3: Да,
2: знаменитый,
3: да.
2: Мем.
3: Но мне кажется, с бутылкой в руках проговаривал его явно автор этого мема.
2: Да. Как говорится, выпил кофе, хрипи в эфире. Вот. В древнегреческой колонии Массалия, попавшей затем под влияние Рима, а еще позднее ставшей современным городом Марсель.
3: Так.
2: Вот. Возможно, мы этот факт уже обсуждали.
3: Ну-ка.
2: Но это было давно. А люди, которые нас сейчас слушают, уже что? Состарились. Состарились, да.
3: И забыли.
2: Короче, гражданам этого города не позволялось совершать самоубийство просто так.
3: Должно было быть как-то на пользу пойти городу или что?
2: Жаждущий свести счеты с жизнью должен был подать прошение в Сенат,
3: да,
2: с описанием причин,
3: угу,
2: подтолкнувших его к этому шагу.
3: А я представляю, вот те, кто из-за бюрократии хотели бы, например, расстаться с жизнью, они,
2: да,
3: такие, и здесь, ну ё-моё.
2: Да, в третье окошко вам, суицидники.
3: Да.
2: Вот, короче, если сенаторы находили эти причины удовлетворительными,
3: то таким, да,
2: просителю бесплатно выдавался яд.
3: Mm-hmm.
2: Вот такая вот история. Короче, ну, представляешь...
3: Ну, надо сказать, яд — это не самое гуманное, мне кажется. Не самое быстрое, не самый быстрый,
2: ну,
3: вариант.
2: Кто знает, какие были раньше яды. Вот. Но дело в том, что мне просто интересна вот эта история с бумажкой, на которой стоит подпись Сената.
3: Одобрено.
2: Одобрено.
3: А если не одобрено, то...
2: То,
3: соответственно,
2: живи дальше, понятно?
3: Вообще-то отвратительные. Отвратительные причины, фу, с этим живут все.
2: Как вот, мне интересно, наказывали тех, кто все-таки обошел этот запрет, соответственно, и самостоятельно принял решение,
3: mm-hmm,
2: самостоятельно его осуществил.
3: Mm-hmm.
2: Дальше наказание какое?
3: Mm-hmm.
2: Ну, типа, не похоронят?
3: Mm-hmm.
2: Может быть, ну, типа, все?
3: Mm-hmm. Не знаю, доска позора.
2: Доска позора. Суицидники без спроса.
3: Так на памятнике и напишут.
2: Да.
3: Значит, мы не запланировано.
2: Не запланировано. Живите с этим, друзья. Живите с этим.
3: Как и рождение бывает, тоже не запланировано.
2: Бывает и такое, конечно.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекар-сервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекар-сервис. Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Какой надежный кирпич для дома?
2: Конечно же, это «Строма».
3: «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Год с Радиком на Волгоград FM.
1: Вот и пришел тот самый момент, друзья. Четвертый час, четвертый конкурс. И, как бы говорится, можно было бы и расслабиться. Но нет, напрягаться придется. Особенно с точки зрения слуха и разгадывания загадок. Потому что именно песня, именно с загадкой внутри, вот это из себя и представляет конкурс «Нейрокод».
2: Да, значит, дамы и господа, сегодня спонсором нашего конкурса является ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха города Волгограда. В качестве приза, в качестве той самой морковки вкусняшки выступает билет на двоих на аттракцион «Диско». Раскачиваясь на ярких мотоциклах и кружась вокруг своей оси, вы точно почувствуете себя настоящим каскадером и ощутите незабываемые эмоции. Я напомню, что, во-первых, еще и промокод «Радио 10» работает. Да. Скидка 10% на все аттракционы парка, поэтому даже если вы вдруг не поучаствуете, не выиграете в нашем конкурсе, то в любом случае, ну, такую порцию радости мы вам добавим совместно с Центральным парком культуры и отдыха.
1: Да.
2: Поэтому, а там же еще и 40 аттракционов, 40 развлечений.
1: Да,
2: приходи,
1: да.
2: Пользуйся.
1: Да, значит, если говорить про пользоваться, друзья, прямо сейчас пользуйтесь максимально своими ушными раковинами. Решил его так назвать, ваши уши. Извините. Вот, значит, что нам надо?
2: Чтобы... А если приложиться к ушной раковине, там будет слышно море, Олег?
1: Ушные ракушки должны быть. Короче, прямо сейчас, друзья, мы вам включим ту самую загадку.
2: Она вылезет краб.
1: Сгенерирована полностью нейросетью, в хорошем таком виде, знаете ли, в песне. Значит, простая. На наш Телеграм или Макс на номер 927-522-1015 прислать ответ. Вот кто первый присылает ответ, что загадано в загадке, тот и получает приз. Напоминаю, это два билета на аттракцион «Диско». Погнали!

0: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
1: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
4: ОАО «Российские железные дороги».
5: Лучший союз – вы и дом от «Югдомплюс».
6: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Уходить красиво привыкли мы, друзья. Короче, ну, понятно, что надо как-то в конце разбавить наше скучное общение какой-то сенсационной или курьезной новостью, может быть, даже не одной. Вот для вас специальная подборка. Прямо сейчас давайте попытаемся выяснить, чего там мы нашли. Дин, что у тебя?
2: Значит, в Кении случился возбудительный случай. Возбудительный.
1: Так.
2: Значит, дама родила ребенка. Соответственно, настало время выписки из роддома. Соответственно, должен приехать муж, ее забрать и так далее. Так вот, муж действительно приехал, да, поздравить жену, увидеть ребенка и так далее. Но так как муж приехал на новом автомобиле, который он недавно купил, он такой: не-не-не, я вас не повезу.
1: Да.
2: Так вы заляпаете машину.
1: Ё-моё.
2: И он просто сел и уехал.
1: Вот это жесть.
2: А новоиспеченная мама, ей что осталось делать? Она с помощью медсестер вызвала такси. Но бумеранг прилетел ему в лице своей бабули. Дело в том, что именно бабушка помогла ему купить новую машину, юридически транспортное средство было оформлено именно на нее.
1: А-а-а.
2: Узнав, как внук обошелся с женой и младенцем, бабуля вознегодовала, отобрала у него тачку и продала автомобиль.
1: Ё-моё.
2: Деньги она отдала у кому? Правильно, супруге внука. А ему самому вручила ключи от древнего убитого минивэна, велев впредь вести себя хорошо.
1: Хорошая бабуля.
2: Да.
1: Во-первых, хорошая бабуля тем, что она купила автомобиль внуку. Да? Согласись. Ну, получается, это же ее
2: покупка.
1: Ну,
2: до этого да, да. Но внук оказался... Ну, видимо, слишком много всего покупали внуку.
1: Наверное,
2: он
1: да.
2: Он что-то...
1: Да, вообще кенийский...
2: Ты сейчас на кенийском сказал?
1: Да. Вот, короче, жесть, да, ребята, аккуратнее. Это что за дела, блин? Я, блин, помню, вообще снимал, значит, автомобиль.
2: Так.
1: То есть сына я забирал на Toyota Land Cruiser. Вот, и ничего не было вопросов у человека, который был там, соответственно, водителем, о том, заляпает ли кто-то там что-то, понимаешь, или нормально сели, там, зима была, мы там столько снега и грязи натащили, помоет. Вот, соответственно, как-то так. Раз уж мы заговорили за Кению, давай не будем далеко уезжать с континента, Сенегал. И футбол одновременно. Короче, есть конкретно медицинский штаб у команды. Ну, у любой сборной должен быть медицинский штаб. В целом у Сенегала тоже он был. Вот. Этот штаб возглавлял врач, который по своему, соответственно, по своей квалификации является...
2: Шаманом больше.
1: Акушером-гинекологом. Он скрывал это от команды на протяжении 10 лет.
2: И он все ждал, хоть бы кто-нибудь. Хоть бы какие-нибудь роды, что ли, ожидали на стадионе.
1: Да, дело в том, что, ну, реально, спортсмены догадывались, что что-то не так, потому что они сталкивались с...
2: С тем, что он гуглил, да?
1: С неквалифицированной помощью, которую он... А он еще был главой штаба, то есть под ним еще было несколько врачей, или там, не знаю, кто там, массажисты и так далее.
2: Ну, а что, главой можно быть? Делегировал и все, разбирайтесь.
1: Да, делегировал, разбирайтесь, но и сам-то он тоже лечил.
2: Те же квалифицированные или те тоже акушеры?
1: Значит, президент Федерации футбола Сенегала говорит: судя по тому, что мне рассказывали, игроки не испытывали полного доверия к нему и не хотели, чтобы он постоянно отвечал за их медицинское сопровождение. Однако в 10 лет его утверждали на эту должность. Ну, видимо, может, никто особо не торопился туда, в эту самую, значит, кутерьму.
2: Ну, там, может, на окладе все сидят.
1: Может, на окладе, да. Ребят, вот эти вот 20 тысяч ваших тугриков, вот этих вот, эти цветные стеклышки и прочее, что вы мне обещали. Все это, конечно, так себе. Короче, в итоге получается, что, ну, обман раскрылся. Вот, его уволили.
2: Да.
1: Вот, теперь пока что вакансия.
2: В роддом его забрали, правильно?
1: Не знаю, куда его забрали. Вот, ну, со стажем в 10 лет в работе. Ребята, я работал, блин, 10 лет со сборной. Вот, понятно? Вот, поэтому...
2: Да, никто не родил. Никто не родил. Не в мою смену.
1: Короче, как-то так. Значит...
2: Никто же не умер.
1: Никто не умер, самое главное, опять же. Вот, все живы, все здоровы.
2: Это главная цель.
1: Вот, значит, что у нас есть, друзья? У нас есть Алексей Карпов. Ну, как бы не что, а кто. Но мы рады передать ему микрофон для того, чтобы он продолжил общение с вами. Обязательно слушайте музыку Волгоград FM в течение сегодня. И не забывайте про то, что с утра, с 7 утра, есть как минимум два человека, которые заряжены просыпаться.
2: Олег почему-то нервно задергал глазами.
1: Да.
2: Ну, как готовы? Ну, в общем, да, мы проснемся.
1: Некуда деваться.
2: Да, некуда деваться. Но, тем не менее, это будет лучшее свидание по принуждению с вами в радиоэфире.
1: Прикольно. Так еще нашу работу никто не называл. Короче, с вами была Дина Косичкина.
2: И Олег Шарапов.
1: Всем пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. По словам премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, утвержденный представительством план реализации стратегии здравоохранения предусматривает обновление инфраструктуры отрасли, создание передовых лекарств и расширение применения высокотехнологичной помощи за счет внедрения совместных методик во врачебную практику. При подготовке документа особое внимание также уделяется борьбе с социально значимыми заболеваниями и формированию системы медицины здорового долголетия. 1 сентября текущего года продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах будут обязаны подтверждать подлинность товаров документально. Поправки к закону о защите потребителей обяжут размещать в карточках продукции ссылки на российские или евразийские реестры с номерами сертификатов, сроком их действия и данными выдавшей организации. Нововведение затронет широкий перечень товаров – от детских до электроники и косметики. Однако не коснется вещей физических лиц для перепродажи и покупок в традиционных магазинах. По итогам национального рейтинга Минпромторга за прошлый год Волгоградская область заняла 21 место, поднявшись сразу на 36 пунктов и войдя в топ-30 лучших регионов. Лучшие показатели достигнуты в кадровом потенциале, популяризации и продвижении продукции. С 2014 года в регионе создано 10,5 тысяч рабочих мест и реализовано проектов на 540 миллиардов рублей. В прошлом году портфель инвестиций составил 193 миллиарда рублей. План до 2036 года – это создание 12 тысяч рабочих мест и реализация 40 новых инвестпроектов. Сброс воды на Волжской ГЭС увеличен в 1,5 раза до среднесуточного показателя 8,5 кубометров в секунду, из-за чего часть песчаной косы на острове Сарпинском скрылась под водой, а в Ленинском районе изменилось поведение рыб. С 21 июля по 10 августа гидроузел перейдет на уменьшение сброса. Дальнейший режим определит Федеральное агентство водных ресурсов с учетом погодных и гидрологических условий. В Красноармейском районе Волгограда завершается первый этап благоустройства парка на бульваре Энгельса. На площади 1,6 гектара прокладывают около 2 километров сетей автополива, укладывают 6 тысяч квадратных метров асфальта и высаживают более 2 тысяч деревьев и кустарников, всего свыше 40 сортов. Также устанавливаются лавочки, точки питания и сцена. Открытие запланировано на текущий теплый сезон. Гостей ждут 50-метровое колесо обозрения «Красное солнце», аттракционный «Циклон» и цепочная карусель. Проект реализуется в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни». Напомним, с 2014 года в регионе выполнено свыше 2,5 тысяч подобных проектов. Курс валюты на сегодня – доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: представьте, человек заходит в ночной клуб, заказывает коктейль и через 5 минут уже управляет танцполом. КДТК подглядел эту сцену и превратил ее в трек «Бамболея». Пару минут чистой кинетики, где гитара и бас договариваются без слов. Крутая новиночка. Ну а теперь к дате, друзья мои. Среда, 15 июля. Экватор недели и экватор месяца. Два в одном, то бишь акция, да, половина лета уже в архиве. А, кстати, так уже и половина лета в архиве. Так это три в одном сразу получается. Отличная сегодня дата. Короче, акция, мы же с вами любим акции, да, в магазин тоже по акциям ходим. Ну а как по-другому? Так вот, половина лет уже в архиве, вторая половина ждет своей очереди за кулисами. Доброе утро, утро доброе, друзья мои. Всем, кто в наушниках, всем, кто в машинах, всем, кто на пробежках или еще там где-то спит под одеялом, например. Вставай уже, хватит спать. Сегодняшний эфир начинается с напоминания, что танцевать в среду не запрещено, законом проверено. Так что полетели, друзья мои. Сегодня и бизнес-среда, сегодня и конкурс будет тоже в следующем часе, так что много чего интересного. Моя Мишель на малиновой луне, чуть ранее Imagine Dragons, Follow You и на закусочку Алок и Хали Dive Into Me. Я же всем желаю нехорошего дня, замечательно.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На

0: ярмарки на семи ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на семи ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
4: Не будет на стенах у нас перелома.
5: Не будет, если кирпич выберешь строма.
6: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 20.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Высший пилотаж неловкости. Прийти на свидание с прошлым, а застать там чужое настоящее. Бенсон Бун спел об этом так честно, что хочется выслать ему счет за коллективную терапию. Sorry, I'm here for someone else. Гимн каждого, кто не вовремя проверил телефон. Ну, а мы своевременно проверяем плейлист и катимся дальше туда, где музыка звучит без пауз и неудобных вопросов. Друзья мои, Рэй Делтон на горизонте, All We Got, Фрэнк Монтана и Макси Би на подхвате, а также Джон Саммит после паузы, Shades of Blue.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: УАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые помещения площадью до 412 квадратных метров по адресу. Волгоградская область, город Фролово. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
7: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Когда струны лопаются, не на гитаре, правда, а где-то в районе диафрагмы. Алан Уокер завернул эту катастрофу в бит. Изабелла Мелкман добавила голоса, и получился трек «Broken Strings», под который одинаково хорошо и погрустить, и ехать по ночной трассе с открытым окном или люком. Ну, если он у вас, конечно, есть. Если что, ремонт не предусмотрен, гарантия из стекла. Ну, а мы продолжаем слушать то, что еще звучит, и звучит, надо сказать, отлично. Тим Импала и Дженни Дракула прямо по курсу, а также Зиверт сразу после коротенькой паузы. Я ТЛ, оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колировка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Посол России в Аргентине Дмитрий Феокистов сообщил, что двустороннее сотрудничество между странами в сфере мирного атома остановлено. При этом дипломат подчеркнул, что российские и аргентинские компании сохраняют взаимный интерес к партнерству в других отраслях – электроэнергетике, возобновляемых источниках энергии и нефтегазовой промышленности. Согласно сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях было подписано правительствами двух стран летом 2014 года и вступило в силу в ноябре 2018 года. Власти Российской Федерации займутся введением в маркировку продуктов питания информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот. Это следует из правительственного документа, пишет ТАСС. Борьба с факторами риска неинфекционных болезней включит введение к февралю 2027 года маркировку продуктов питания информацию об этих добавках. Реализацией задачи займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвитие, Минпромторг, а также аналитический центр при правительстве Российской Федерации. По результатам выполненной работы в Кабмин будет представлен доклад. В Дзержинском районе Волгограда при проведении земляных работ обнаружена фугасная авиационная бомба ФАП-200 времен Великой Отечественной войны. Место находки было оцеплено, после чего к работам приступил пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России из Ростова-на-Дону. Взрывоопасный предмет вывезли в безопасное место и уничтожили путем подрыва. Под Волгоградом стартовал международный фестиваль народной песни «Крымская братина». Более 110 самобытных артистов и 13 ведущих творческих коллективов из регионов России и Казахстана собрались на творческое состязание исполнительной народной песни. Гвоздем программы будет большой концерт 16 июля с 19 до 21 часа на территории туркомплекса «Река и песок» в Среднеохтубинском районе. Вход свободный для всех желающих. Власти Волгограда объявили конкурс на выбор подрядчика для проектирования 80-метрового подземного перехода к Мамаеву кургану. Проектирование с инженерными изысканиями завершится в ноябре 2027 года, а строительство намечено на 2028-2029 годы. Переход обеспечит удобный доступ к памятнику-ансамблю и мемориалу героям СВО у подножья главной высоты России. Сейчас на площадке будущего комплекса ведутся активные работы. Согласована модель памятника защитникам Отечества, а в начале мая открыта мемориальная зона в честь вклада сталинградцев в победу на Волге. Курс валюты на сегодня доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: среда на календаре, бизнес-среда в эфире. 15 июля, 12.07 в городе Герои. Да, если вы вот прямо сейчас находитесь еще в пижаме, друзья мои, не осуждаем. Но главное, что вы мысленно уже в работе. Короче говоря, среда, день, когда бизнес-планы встречаются с суровой реальностью. Для этого здесь и собираемся. Мой соведущий Дагим и Григорий. Гриш, привет тебе, создатель и руководитель бизнес-клуба «Саммит».
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Ну, а у нас в гостях сегодня Елена Михасева, эксперт, налоговый консультант, кандидат экономических наук. Добрый день.
2: Добрый день.
0: О чем сегодня будем говорить, Гриш?
1: Да, сегодня мы будем говорить про новые законы для предпринимателей. Как раз Елена Николаевна в этом очень хороший специалист. Она не раз выступала у нас в качестве спикера в бизнес-клубе «Саммит». И сегодня я хотел бы задать такой общий, обобщающий вопрос. Какие же сейчас законы уже приняты? Куда посмотреть предпринимателям? На что обратить внимание? Елена Николаевна, расскажите нам, пожалуйста, общий обзор. Так.
2: Да, конечно, все предприниматели уже работают по новым правилам, которые действуют с 1 января 2026 года. Лимиты для без НДСного применения упрощенной системы налогообложения с 1 января были снижены и равняются 20 миллионам рублей. Если этот лимит предприниматель перешел с патентной системы, то он утрачивает это право на применение патента. Что касается предприятий, если ранее вы не платили зарплату своим директорам, то сейчас обязаны платить даже по минимальному размеру страховые взносы. Волгоградская область приняла закон по льготным ставкам по упрощенной системе налогообложения для вновь созданных предприятий. Это 0%. Для предприятий, которые являются резидентом особой экономической зоны, это Михайловка, например, Волгоград, да, это 1% по доходам и 5% дохода минус расходы. Что касается НДС по штрафам, впервые предприниматели, которые перешли на применение налога на добавленную стоимость и нарушили закон, не своевременно подали декларацию, законодатель принял решение не штрафовать. Но все думают, что это в течение года 2026-го. Нет, это всего лишь один раз. То есть не применяются штрафы впервые к поданной декларации.
1: Так что надо быть внимательным, да?
2: Да.
1: Угу. Так, какие еще сейчас вот прям злободневные, чтобы мы понимали, что вот это прям...
2: Злободневные? Я думаю, что для всех триггерным моментом является 20 миллионов и неприменение специального налогового режима. Сейчас бизнес адаптируется, пытается научиться работать по новым правилам. Были послабления до 1 июня, когда ты не успел и не знал о том, что можно сменить режим налогообложения, выбрать либо доходы минус расходы. Это до 1 июня продлили, но уже 1 июня прошло. Вот для общепита есть такие послабления, что сейчас с 1 апреля 2026 года по 31 декабря 2026 года не обязательно соблюдать порог по заработной плате сотрудников общепита. Льгота по НДС предоставляется и без этого условия.
1: Отлично. И продолжим в следующем блоке.
0: Можно порадоваться за жителей Михайловки, да?
3: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет». Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
7: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников.

0: телефон 50 50 44.
1: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
2: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
3: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 20.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
1: 12.20. В Волгограде в гостях у нас Елена Михасева, эксперт, налоговый консультант, кандидат экономических наук. Сегодня обсуждаем дела насущные, проблемы, которые нас терзают.
2: Да, и мы в первом блоке говорили общие обзоры. Сейчас, Елена Николаевна, хотелось бы вот какую-то конкретику. Что предпринимателям стоит опасаться, где быть внимательными, где ушки востро держать?
3: Да, давайте с вами поговорим о том, что если ты предприниматель, то ни в коем случае не должен доходы от предпринимательской деятельности принимать себе на карту. И говорить налоговому органу, ну это же моя личная карта. В этом случае такое объяснение для налогового органа не подойдет. Но если ты предприниматель, у тебя открыт расчетный счет, ты принимаешь доходы на корпоративный счет, и у тебя есть корпоративная карта, ты можешь ей расплачиваться, вплоть до того, что купить путевку на Мальдивы. Но только после уплаченных налогов. То есть самое главное для предпринимателя – получить доход, заплатить налоги, а остальными деньгами распоряжаться по своему усмотрению.
2: Но это относится только к
3: предпринимателям. Вот сейчас разберем второй момент. Если юридическое лицо, то многие путают, что деньги юридического лица – это же мои деньги. Я там учредитель, я там директор. Но нет, конечно, деньги, которые поступают на расчетный счет юридического лица, это деньги самого юридического лица. И распоряжаться ими по своему усмотрению мы не можем. Вот сейчас очень много вопросов возникает со стороны налоговых органов именно по этому моменту. Ситуация в чем заключается? Что бизнес с расчетного счета снимает денежные средства, якобы под отчет, или переводит себе в качестве дивидендов. А налоговый орган все эти суммы ставит в доход, ставит заработную плату, начисляет налог на доходы физических лиц и начисляет страховые взносы. Потому что бизнесу нечем подкрепить, нечем доказать, документов нет, которые бы говорили, что да, действительно, я снял денежные средства под отчет, вот у меня расходные кассовые операции, кассовые чеки и так далее. Либо же я перевел себе на дивиденды, вот у меня была прибыль за прошлый период, я ее распределил на общем собрании учредителям. И далее я выплатил эти дивиденды. Вот, к сожалению, бизнес об этом забывает, не документирует свои операции, и это приводит к крупным доначислениям не только налога, но и причитающихся суммы пени и штрафных санкций.
2: Отлично, отлично, да, вот я хотел бы на это тоже обратить внимание, и, соответственно, если необходимо, всегда можно проконсультироваться с экспертами, налоговыми консультантами. И, коллеги, хотелось бы еще сделать такое маленькое отступление, пригласить в наш эфир, у кого есть из вас интересные темы, мы их обсудим, расскажем. Все, что касается бизнеса, приходите в «Бизнес-среду».
0: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Бизнес-среда на Волгоград FM.
1: 12:30 в Волгограде, Маршмеллоу и Португал, The Man Phoenix. Я думаю, что бизнес в будущем должен тоже воскреснуть, как Феникс, да?
2: Да, из пепла. И мы продолжаем, и у нас сейчас вопрос такой, что нас ждет впереди с точки зрения наших законодателей, какие вносятся инициативы законодательные, и что же сейчас бизнесу ждать?
3: Да, хотелось бы о чем рассказать. Вот для предпринимателей, которые занимаются импортом обуви и одежды, стоит задуматься, потому что Минпромторг, Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба запускают эксперимент до конца 2026 года. Эксперимент о чем? Три базы объединяются в единое. То есть вы декларируете товар, при ввозе товара на границу Российской Федерации, уплачиваете таможенные пошлины, и дальше он реализуется в розницу. Вот система будет сверять, какой цене вы задекларировали, сколько вы уплатили таможенных пошлин, и по какой цене вы реализуете. Если ваша цена реализации гораздо выше, то тогда вам придется доплатить, и на это имеет право Федеральная таможенная служба. Да, с 1 октября 2026 года это изменение касается маркетплейсов, то есть предприниматели, которые организуют свою торговлю на площадках. Стоит что опасаться? Что по новым правилам маркетплейсы будут передавать информацию в Федеральную налоговую службу. Всю информацию о договорах, актах, сверках и так далее.
2: Да, тоже нужно быть внимательным.
3: Да, и вот теперь самое главное, на Петербургском международном экономическом форуме прозвучало, что лимит по применению упрощенной системы будет заморожен. Он действительно заморожен до 2030 года, но, внимание, вас оценивать будут по результатам прошлого года. Не надо думать, что я сработаю на 20 в 30 году. Это уже поздно.
2: Да.
3: И, внимание, лимиты в размере 20 миллионов рублей для применения патентной системы пока остаются. Только бизнес обращается с инициативой, что, пожалуйста, уравняйте нас с упрощенной системой налогообложения и заморозьте нам лимиты. Внимание, по патенту лимиты не заморожены. Такого закона нет. Следующий законопроект, который нас будет ожидать, это инициатива пока в виде Федеральной налоговой службы и Минфина. О чем она говорит? Региональным властям было рекомендовано пересмотреть вопросы формирования бюджетов, предоставления льгот, какие участки по кадастровой стоимости, не по кадастровой. То есть это касается не только бизнеса, это касается физических лиц. Мы все это можем на себе прочувствовать.
2: Замечательно. Спасибо огромное. Сегодня был прям очень насыщенный, интересный эфир. Так что, предприниматели, внимательно следим за новыми законодательными инициативами.
1: Друзья, напоминаю, в гостях у нас была Елена Михасева. Спасибо вам огромное. Эксперт, налоговый консультант, кандидат экономических наук. Я понял, что будущее бизнеса туманное, да и вообще, в принципе. Я не удивлюсь, что лет так через 5-10 ты открываешь бизнес, а через месяц он уже работает без тебя. Так еще и счет тебе присылают, что, типа, извини, и все отжал.
2: Сколько ты должен.
1: Друзья мои, далее конкурс на волнах Волгоград FM. Не пропускать ни в коем случае.
0: Бизнес-среда на Волгоград FM.
4: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
2: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
4: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» — новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» — заряжай и властвуй.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Терри Свимс на 101.5, мистер Ноу и Ол. Ну что, друзья мои, приступаем к розыгрышу билета на два лица на посещение смотровой площадки на Царицынской пожарной Каланче. Спонсор конкурса — Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. Если ищете вдохновение, приходите в новое выставочное пространство музея Машкова, музей Виктора Лосева на Коммунистической 5. Вас ждут уникальные выставки, творческие мастерские и панорамный вид со смотровой площадки Царицынской пожарной Каланчи. Музей Виктора Лосева – точка притяжения истории в современности. Итак, все по традиции. Один вопрос задаю прямо сейчас и предлагаю целых два варианта ответов. Верный из них нужно как можно быстрее прислать в наши мессенджеры, любой удобный для вас, по номеру 927-522-101.5. Поехали. Вопрос сегодня будет такой. Какую сигнальную функцию выполнял колокол на вершине Каланчи? Указывал точное время горожанам, либо же оповещал о пожаре? Как и сказал, свои варианты верны. Желательно присылайте в наши мессенджеры по номеру 927-522-101.5 и забирайте билет на два лица на посещение смотровой площадки на Царицынской пожарной Каланче. Так, еще раз. Указывал точное время. Первый вариант. Либо же оповещал о пожаре. Второй вариант. Дерзайте.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Саша.

0: Реклама.
1: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film. ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19. 16-467, 18+.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
8: ОАО «Российские железные дороги».
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM.

0: спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». «Автопрестиж» – официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 13 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 сентября текущего года продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах будут обязаны подтверждать подлинность товаров документально. Поправки к закону о защите потребителей обяжут размещать в карточках продукции ссылки на российские или евразийские реестры с номерами сертификатов, сроком их действия и данными выдавшей организации. Нововведение затронет широкий перечень товаров от детских до электроники и косметики. Однако не коснется вещей физических лиц для перепродажи и покупок в традиционных магазинах. По словам премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, утвержденный представительством план реализации стратегии здравоохранения предусматривает обновление инфраструктуры отрасли, создание передовых лекарств и расширение применения высокотехнологичной помощи за счет внедрения совместных методик во врачебную практику. При подготовке документа особое внимание также уделяется борьбе с социально значимыми заболеваниями и формированию системы медицины здорового долголетия. По итогам национального рейтинга Минпромторга за прошлый год Волгоградская область заняла 21 место, поднявшись сразу на 36 пунктов и войдя в топ-30 лучших регионов. Лучшие показатели достигнуты в кадровом потенциале, популяризации и продвижении продукции. С 2014 года в регионе создано 10,5 тысяч рабочих мест и реализовано проектов на 540 миллиардов рублей. В прошлом году портфель инвестиций составил 193 миллиарда рублей. План до 2036 года – это создание 12 тысяч рабочих мест и реализация 40 новых инвестпроектов. Сброс воды на Волжской ГЭС увеличен в 1,5 раза до среднесуточного показателя 8,5 кубометров в секунду, из-за чего часть песчаной косы на острове Сарпинском скрылась под водой, а в Ленинском районе изменилось поведение рыб. С 21 июля по 10 августа гидроузел перейдет на уменьшение сброса. Дальнейший режим определит Федеральное агентство водных ресурсов с учетом погодных и гидрологических условий. В Красноармейском районе Волгограда завершается первый этап благоустройства парка на бульваре Энгельса. На площади 1,6 гектара прокладывают около 2 километров сетей автополива, укладывают 6 тысяч квадратных метров асфальта и высаживают более 2 тысяч деревьев и кустарников, всего свыше 40 сортов. Также устанавливаются лавочки, точки питания и сцена. Открытие запланировано на текущий теплый сезон. Гостей ждут 50-метровое колесо обозрения «Красное солнце», аттракционный «Циклон» и цепочная карусель. Проект реализуется в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни». Напомним, с 2014 года в регионе выполнено свыше 2,5 тысяч подобных проектов. Курс валюты на сегодня – доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград-ФМ.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
9: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: «Приглашение в неизвестность» звучит, конечно, романтично, пока не вспомнишь, что в темноте обычно прячутся углы диванов, тумбочки и лего на полу. Эйв на 101.5 в «Meet Me in the Dark» предлагает сделку. «Ничего не вижу, ничего не боюсь». Это такая анонимная исповедальня с битом. Главное не перепутать «Meet Me in the Dark» с «Встретимся в подвале», а то романтика, ну, знаете, может свернуть не туда. Мы же с вами никуда не сворачиваем. Едем по эфиру прямо с музыкой и со светом, со всеми прибамбахами. Прибамбасами, извиняюсь, да, так же правильно говорить. «Хьюджил», «Имайл Энджел» и «Ультра на Т». Прямо по горизонту «Moving to the Sun». Чуть ранее здесь «Саврин Карпентер», «Тейст» и на закуску «Two Colors», «Mad World». После паузы, ну и, конечно, друзья мои, не забывайте про повтор рубрики «Встречка» в 13.15.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60%. До 20 июля 43-55-13.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
5: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
6: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис» – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А. 50-11-50.
7: Концерт «Рок в опере» в театре «Царицынская опера». Легендарные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Не пропустите. 19 июля в 17:00. Билеты в кассах театра.
8: 6+. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
10: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 20.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, здравствуйте. Вот, меня зовут Алексей. У меня «Лада Веста» 19-го года. Вот, я ее покупал новую. Прошел 70, вот, считай, за 6 лет. Вот, ни одной поломки, ничего такого у меня с ней не случилось. Вот, я бы хотел бы узнать, что будет дальше. То есть дальше на ней кататься, либо продавать, что-то искать новое.
4: Веста на моторе на каком и на какой коробке?
3: Веста на механике 1.8.
4: 1.8 отечественный который?
3: Отечественный, да. Но Веста еще 19-го вот года, то есть у него все комплектующие, как бы, не российские, да, как бы я смотрел, подкапотное пространство.
4: Я просто объясню, да, как бы конструктив мотора, который наши придумали на 1.8 для Весты, вот то, что там на роботах шли и так далее, не самый удачный, поэтому внимательно смотрите за перерасходом масла, если начинается перерасход, вот тут уже начинаются самые основные вопросы. И таких вопросов возникало вот два направления. Первое, сразу идет расход масла с завода. Это вот на наших машинах какая-то лотерея. Либо он приобретается в процессе. Пока пробег относительно небольшой, и, возможно, эти проблемы вообще вас не коснутся. Но как только коснутся, там уже это, вот у меня есть слушатель, который две капиталки сделал на этом моторе, там тоже веселился кучу раз. И по сравнению с новой версией, ваша версия выглядит приоритетнее, сразу говорю. Но, опять же, если мы сравниваем простоту некоторых моментов эксплуатационных моторов 1.6, да, действительно, полторахи ходят дольше. Ну, фактически. Опять же, если на них сразу с завода не было масложора. Если масложор присутствовал, пардон, но от него уже практически не избавиться. Поэтому, да, радуйтесь, катайтесь и просто перейдете на обслуживание раз в сезон, а не по пробегу.
3: Ясно. Вот. И вот смотрите, еще вот заметил, начал заливать вот, ну, проблема вот эта всеобщая с бензином. Вот. И последние разы заправки начали постукивать гидрокомпенсаторы, хотя такого я не ощущал до этого.
4: Ну, вот, наверное, вопрос уже к качеству топлива и октановому числу. Где вы заправляетесь, я, конечно, не знаю, но я бы посоветовал всем делать, как я делаю уже лет 10, просто сохраняйте чеки, первое, или, если вы сомневаетесь, той или иной заправочной станции, ну, например, приехал куда-то там, нонейм пока возьмем для интереса, вы идете туда, где висят паспорта топлива, когда они заливают, они обязаны их вывешивать, и смотрите на количество серы. Если серы количество превышает, там, ну, грубо говоря, 15-20 грамм на килограмм, на литр, то тогда можно даже разворачиваться, и если у вас современный автомобиль, вы точно будете губить его. Но это, опять же, это в долгосрок. Если мы говорим там о катализаторах, о свечах, о топливных системах, форсунках и так далее, это не портится моментально, если там нет воды. Если там есть примесь воды, это уже другое.
3: Присадки какие-то нужно использовать, или это все это бесполезно? Это
4: слушай, ну, как таковых присадок, которые из живой воды или там из мертвой воды делают живую, нет. Они были в свое время, я видел, европейцы, которые превращали воду с бензином в общую эмульсию. Ну, то есть, грубо говоря, ты залил эту штуку, и она выравнивает октановое число. Но сейчас, если ты по факту хапанул суррогат либо воды, ну, ничего, кроме слива и очистки, а потом дефектовки и ремонта, не поможет тебе, если так вот по-хорошему разбираться. Возможно, что октановое число того бензина, которое вы заливали, оно не соответствовало действительности. Вот это возможно, но говорить понял. Пока об этом без химанализа вообще нереально. А химанализ стоит как 3-4 бака на вашу машину минимум.
5: Доброе утро. Хотел бы вот узнать. Выбираю машину. Хочу либо Чанган Юникей, либо Джили Тугела трехлеточки. Вот какой автомобиль лучше из них?
4: Давай так. У меня Юникей в семье есть. Это, конечно, стиль, это, конечно, прикольный салон, это интересный дизигн, но у меня не получается на нем экономно ездить, первое. Второе, 21-е катки – это высад для бюджета и для пятой точки, потому что они реагируют на любую дорожную неровность, стыки трамвайных путей и так далее. То есть я бы не сказал, что он прям суперкомфортный. Да, он нормальный, и для 21-х тапок он прям едет более-менее хорошо. Но не хватает мощи, поэтому, наверное, я его перепрошью. А вот если мы смотрим Тугелу во флагшиповой комплектации, вот это уже пушка, это уже интересно, это очень динамично, но в салоне будет намного меньше места, погрузочная способность еще меньше, и, соответственно, вопрос по тому классу автомобиля, который все-таки нужен. Если нужен кроссовер больше, то я бы вообще, может быть, посоветовал посмотреть Манджаро. Если хватает размера Тугелы, берем Тугелу, флагшип и не паримся, ездим, катаемся.
5: Спасибо большое, Александр. Хорошего дня.
4: Не за что. И вам тоже благодарю большое за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама.
1: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
2: Хит твоего города на «Волгоград-ФМ».

0: главная проблема полета к солнцу, друзья мои, как выяснилось, даже не в жаре, а в визовых вопросах. Скорее всего, понадобится справка о температуре тела, ну там, знаете, загранпаспорт из фольги и какое-нибудь разрешение Роскосмоса на полет в космос. Идея-то прямо, скажем, мощная. Хьюджил явно задумал самую жаркую жилплощадь в галактике, но а пока МФЦ на Плутоне закрыто, продолжаем греть этот эфир из студии Волгоград FM. Отличный трек по названию Moving to the Sun. Далее Dua Lipa, Training Season, а также Rudimental и Khalid, All I Know. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98. 8-90-30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не фета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые помещения площадью до 412 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Фролово. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Испанский разговорник для клубов, скажем так. Урок первый. Мичико. Фраза, после которой либо начинается медленный танец, либо быстрая драма. Диджей Годжо выбрал хаус, так что, видимо, обошлось без драм. Но осадочек, как говорится, в груве остался. Проверяйте своих Чико и Чикас, или Чикус, Чикуль, наверное. Не теряйте ритм, ну а наш эфир перемещается из бара куда-нибудь в другое место. The Second Voice после паузы. Let me be. Делай громче.
1: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
5: Лучший союз – вы и дом от «Югдомплюс».
6: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. По итогам первого полугодия российские экспортеры увеличили поставки моллюсков на зарубежные рынки до почти 4000 тонн на сумму более 19 миллионов. При этом главным импортером стал Китай с объемом свыше 12 миллионов. За ним следует Республика Корея, Белоруссия и Тайвань, а также Казахстан. А основу экспорта составили мороженые гребешки, кальмары, каракатицы и прочие моллюски, включая муку тонкого и грубого помола. Посол России в Аргентине Дмитрий Феокистов сообщил, что двустороннее сотрудничество между странами в сфере мирного атома остановлено. При этом дипломат подчеркнул, что российские и аргентинские компании сохраняют взаимный интерес к партнерству в других отраслях – электроэнергетике, возобновляемых источниках энергии и нефтегазовой промышленности. Согласно сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях было подписано правительствами двух стран летом 2014 года и вступило в силу в ноябре 2018 года. Жители Волгоградской области с инвалидностью первой или второй группы, их сопровождающие, а также родители детей-инвалидов имеют право заправляться на АЗС без очереди. Это право гарантировано указом президента от 2 октября 1992 года и распространяется на все организации, предоставляющие услуги населению. Для получения льготы необходимо предъявить справку об инвалидности как в бумажном виде, так и в электронном формате через портал госуслуг. На форуме Народного фронта в Москве, приуроченном к 4-летию проекта «Все для победы», трое жителей Волгоградской области получили награды. Доктор медицинских наук Александр Воробьев отмечен за внедрение экзоскелетов для реабилитации бойцов СВО. Координатор регионального отделения Народного фронта Антонина Козлова награждена за мужество по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и помощь людям. Волонтер Алексей Смирнов получил награду за доставку свыше 1000 тонн гуманитарной помощи и работу с детскими домами. Лауреатов премии лично поздравил президент России Владимир Путин во время работы форума в Национальном центре России. Власти Волгограда объявили конкурс на выбор подрядчика для проектирования 80-метрового подземного перехода к Мамаеву кургану. Проектирование с инженерными изысканиями завершится в ноябре 2027 года, а строительство намечено на 2028-2029 годы. Переход обеспечит удобный доступ к памятнику-ансамблю и мемориалу героям СВО у подножья главной высоты России. Сейчас на площадке будущего комплекса ведутся активные работы. Согласована модель памятника защитникам Отечества, а в начале мая открыта мемориальная зона в честь вклада сталинградцев в победу на Волге. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Ртуть – единственный металл, который невозможно поймать голыми руками. Разбегается серебряными шариками, стоит только сжать ладонь. Ваня Дмитриенко спел композицию «Ртуть» именно об этом, о человеке-градуснике, который то ли лечит, то ли калечит, получается. Химия – наука опасная, особенно если смешиваешь ее с чувствами. Техники безопасности не пытаться удержать. Ну, послушали, выдохнули, едем дальше. В эфире музыка, которая не калечит и не кусается. Отправимся в поместье Грейсленд. Также появится Кэлен Харрис и Джази Сатисфайм. Ну, а раньше всех Алиф Арбан и Рене Миллер, Body Talk. Через минуту это Волгоград FM. Всем большущий привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
3: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 20.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: Знаете, иногда проще признать, что инструмент расстроен, чем бесконечно подкручивать колки. Алан Уокер и Изабелла Мелкмен в «Broken Strings» поставили диагноз быстро и без лишних сантиментов. Порвано. Не восстановить. Танцевальный ритм здесь, как, знаете, спасательный круг, держит на плаву, пока текст методично топит. Контраст — наше все, да, о чем говорить. А в эфире контрасты продолжаются. Едем далее. Маккензи Аромба, Underwater. Также появятся Медуза и Генри Камамайл с новиночкой Don't Wanna Go Home. И после паузы Джи-Хоуп и Мигель Sweet Dreams. Кому там нужны были сладкие сны?
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
3: В магазинах «Победа». Шашлык из свинины охлажденный 249,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: артиста «Мелодия», которая вдруг надела модный пиджак, модный прикид и сказала: «Все, я теперь в электронике». КДТК на 101.5 и его «Бамбалейо», или, как мы говорили в детстве, «Бамбалейло». Случай, когда ремикс не убивает оригинала, дает ему вторую жизнь. И третью, и четвертую. Ну, в общем, на репите. Солнце встречает неоновый свет и выглядит странно, но зато чертовски заразительно. Продолжаем заряжаться только хорошим. Далее в эфире еще интересное. Интереснее Данзел, «You Spin Me Right Round» в самом финале, а также Aerosmith, «I Don't Wanna Miss a Thing», та самая композиция. Делай громче.
1: Реклама.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44. I could stay awake just to hear.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Мощные наводнения будут чаще случаться в России из-за глобального потепления. Опасные паводки могут стать новой климатической нормой в ближайшие 30 лет. Сильнее всего изменения почувствуют Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ. Чем теплее становится климат, тем больше влаги испаряется с поверхности Мирового океана, а затем выпадает в виде экстремальных ливней, пояснили ученые, на которых ссылается телеграм-канал «Шот». На Волгоградскую область идет грозовой шторм с градом и шквалистым ветром. Сегодня до конца суток, а также предстоящей ночью и завтра днем в отдельных муниципальных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами до 20-25 метров в секунду. Граждан просят соблюдать осторожность и учитывать, что в регионе также сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В случае ЧС звонить по единому номеру экстренных служб 112. Волгоградский облсуд продлил арест администратору телеграм-канала «Остров свободы» Михаилу Сиренко до октября. Решение принято сегодня. Сиренко был задержан год назад. Его обвиняют в реабилитации нацизма, вымогательствах, распространении порнографии и клеветы, а также в сексуальных домогательствах. В облсуд Сиренко сегодня доставили под конвоем. Ранее он признал вину во всех эпизодах, очевидно, рассчитывая на лучший для себя исход суда. Прокуратура, между тем, настаивает на суровом наказании до 15 лет лишения свободы, пишет «Высота 102». Новую скульптуру для фонтана «Детский хоровод» привезли на привокзальную площадь в Волгограде. На место ее установят в завершении подготовительных работ. Вскоре здесь появится и центральный персонаж – крокодил, вокруг которого водят хоровод дети. На прошлой неделе специалисты смонтировали на борту фонтана фигуры лягушек. Первый детский хоровод стал известен после страшной бомбардировки Сталинграда в августе 42-го. Фото разрушенного фонтана с уцелевшими фигурами детей облетела весь мир. Новый фонтан возвели в 2013 году, но он разрушился за несколько лет. Его решили снести и построить новый уже из качественных материалов. Редкий скелет тиранозавра продали на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за рекордные 50 миллионов долларов. Скелета назвали «Газ» в честь фермера из Южной Дакоты, чей трактор случайно наткнулся на древние останки в 2021 году. Археологам удалось восстановить около 61% скелета шеститонного хищника, который жил на Земле 67 миллионов лет назад. На ребрах тиранозавра сохранились следы от зубов. По мнению исследователей, древний хищник погиб в схватке с другим представителем своего вида. Доллар на среду 77.49, евро 88.53.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

беззаботного до почти черного, танцпол как сеанс цветотерапии, топнуть ногой по печали, она уже не такая уж и страшная, да? Оттенков много, ритм один, пульсирующий, ну, знаете, как сердце после хорошего кардио. Ну что ж, продолжаем раскрашивать и раскачивать эфир Волгоград FM. На горизонте у нас 21 Pilots, Stressed Out, отличный трек, чуть ранее фокуса от Леди Гаги, Абракадабра. И вот прямо сейчас Disturbed.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 20.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: поистине летний трек, в котором слово «ждать» перестает быть грустным. Инна и Рехаб в эфире «Град FM» с «I'll be waiting» превратили ожидание в карнавал. Если уж стоять на месте, то только пританцовывая. Обещания, подкрепленные басом, это уже не просто слова, а целый контракт. Подписан, заверен, поставлен на репит. Мы репит пока что пропустим. Дальше давай посмотрим, что там. Dominic Fike, Baby Doll, а также Offenbach на горизонте. Miles Away. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
6: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет». Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Знаете, какой самый опасный вид человека? Да тот, у кого есть ответ на вопрос, который еще не задали. Терри Свимс в «Mr. Know It All» выписывает портрет такого персонажа. Самоуверенность размером с воздушный шар и столько же полезного внутри. Бархатный голос против брони из советов. Неравный бой, где побеждает ирония. Ну, а мы, точнее, я советы не раздаю, лишь только музыкальные. У нас в самом финале часа Тим Импала и Дженни, Дракула, попьют чуть-чуть кровушки, хорошо, что не нашей, а также Imagine Dragons, чуть ранее Believer.
1: Реклама.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил им мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 91.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM. Твое время. 16 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Мощные наводнения будут чаще случаться в России из-за глобального потепления. Опасные паводки могут стать новой климатической нормой в ближайшие 30 лет. Сильнее всего изменения почувствуют Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ. Чем теплее становится климат, тем больше влаги испаряется с поверхности Мирового океана, а затем выпадает в виде экстремальных ливней, пояснили ученые, на которых ссылается телеграм-канал «Шот». На Волгоградскую область идет грозовой шторм с градом и шквалистым ветром. Сегодня до конца суток, а также предстоящей ночью и завтра днем в отдельных муниципальных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами до 20-25 метров в секунду. Граждан просят соблюдать осторожность и учитывать, что в регионе также сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В случае ЧС звонить по единому номеру экстренных служб 112. Волгоградский облсуд продлил арест администратору телеграм-канала «Остров свободы» Михаилу Сиренко до октября. Решение принято сегодня. Сиренко был задержан год назад. Его обвиняют в реабилитации нацизма, вымогательствах, распространении порнографии и клеветы, а также в сексуальных домогательствах. В облсуд Сиренко сегодня доставили под конвоем. Ранее он признал вину во всех эпизодах, очевидно, рассчитывая на лучший для себя исход суда. Прокуратура, между тем, настаивает на суровом наказании до 15 лет лишения свободы, пишет «Высота 102». Новую скульптуру для фонтана «Детский хоровод» привезли на привокзальную площадь в Волгограде. На место ее установят в завершении подготовительных работ. Вскоре здесь появится и центральный персонаж – крокодил, вокруг которого водят хоровод дети. На прошлой неделе специалисты смонтировали на борту фонтана фигуры лягушек. Первый детский хоровод стал известен после страшной бомбардировки Сталинграда в августе 1942-го. Фото разрушенного фонтана с уцелевшими фигурами детей облетело весь мир. Новый фонтан возвели в 2013 году, но он разрушился за несколько лет. Его решили снести и построить новый уже из качественных материалов. Редкий скелет тиранозавра продали на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за рекордные 50 миллионов долларов. Скелета назвали «Газ» в честь фермера из Южной Дакоты, чей трактор случайно наткнулся на древние останки в 2021 году. Археологам удалось восстановить около 61% скелета шеститонного хищника, который жил на Земле 67 миллионов лет назад. На ребрах тиранозавра сохранились следы от зубов. По мнению исследователей, древний хищник погиб в схватке с другим представителем своего вида. Доллар на среду 77.49, евро 88.53.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: украшает Tokyo Hotel. Вернулись они, кстати, не за оценками, а за атмосферой. California Nights в начале часа. Трек открытка, знаете, отправленная с побережья без обратного адреса. Там небо всегда теплое, а проблемы остались в другом часовом поясе. Гитарный такой риф с привкусом свободы и легкой меланхолии. Все хорошо, но почему-то чуть-чуть щемит, да? Наверное, от соли в воздухе. А мы с вами едем далее. Наш эфир тоже с привкусом океана, но без той самой акклиматизации. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Впереди Селена Гомес и The Scene. Love You Like Love Song. Отличная стариночка, как я их называю. Чуть ранее Lady Gaga, This Is. Ну и ранее всех Eben Hollow. Через буквально пару минут это Волгоград FM. Знаем, что любишь.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 20 июля. 43-55-13.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
6: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
7: В магазинах «Победа». Колбаса вареная докторская «Совнарком» 329,90 за килограмм.
8: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
10: ОАО «Российские железные дороги».
11: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
12: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 31, ночью до плюс 18. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
2: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Знаете, бывают сны, из которых не хочется выныривать. Даже если лицо все горит, а подушка уже наполовину в огне. Алекс Уоррен с «Fever Dream» записал саундтрек вот к той самой грани, где жар не симптом, а способ видеть мир ярче. То есть бред, в который хочется верить. Есть, кстати, побочка после прослушивания, легкое головокружение и желание переслушать. Я вам предупредил, если что. А эфир продолжается уже без температуры, но с тем же накалом. «Эгоистка» на горизонте. Юлия Зиверт исполнит ее. Ну а после паузы Алок и Халид. «Dive into me». Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.
6: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
7: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
8: Все, что ты хотел знать об автомобилях, задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9:15, 13:15 и 19:15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
10: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Эйв на 101.5 спел Meet Me in the Dark. И это, кажется, друзья мои, намек. Ладно, принимаю приглашение. Темнота штука удобная. Не видно, как ведущий роняет наушники, спотыкается там о стол и пытается на ощупь найти выход из студии. Просто да, я люблю сидеть в темноте. Но есть, правда, и минусы, друзья мои. Эфир остается без присмотра, но, во всяком случае, на вот буквально несколько минут до того момента, как в эту студию не войдет Виктория Сотникова. Я думаю, она должна справиться. А если вдруг в паузе между треками услышите подозрительный шорох, не волнуйтесь, это вот значит, что она ищет вот те самые наушники, которые я уронил, и вообще ищет, как что здесь работает. Я с вами прощаюсь до завтра, друзья мои. Здесь же, в это же время, свет пока не выключайте, пусть интрига живет чуть подольше. Всем желаю крутейшего, летящего вечера. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 17 часов.
0: Реклама.

0: Специальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Москва получает от Вашингтона сигналы о намерении продолжать посреднические усилия по Украине. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом уточнил, что американская администрация будет готова к участию в регулировании конфликта с Киевом, когда разберется со своими насущными делами на Ближнем Востоке. По словам Пескова, ситуация в районе Персидского залива снова перешла в фазу деградации, и это вызывает глобальную озабоченность, пишет РБК. Также, по словам пресс-секретаря Кремля, Москва внимательно анализирует и изучает заявления и процессы в США по новым антироссийским санкциям. Угрозу ракетной атаки ВСУ объявили сегодня в соседних с Волгоградской областью регионах. Об этом сообщает ИА «Саринформ». Укрыться в убежищах призвали жители Саратовской области. Гражданам, находящимся в помещениях, в таких случаях советуют отключать электричество, перекрыть газ и воду, закрыть окна. Тем, кто находится на улице, советуют прятаться в укрытии, сообщает информагентство. Об угрозе ракетного удара также предупреждены жители Тамбовской и Воронежской областей. В Волгоградской области население о возможной атаке ВСУ сегодня не предупреждали, отмечает «Высота 102». Два человека пострадали в столкновении двух автобусов в центре Волгограда. Авария произошла накануне утром в центре Волгограда. Ехавшие на работу в 7 утра пассажиры упали в салоне «Волгобаса», который на остановке «Порт Саида» въехал в стоящий впереди автобус. По информации МВД Волгоградской области, 54-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию. В итоге в салоне автобуса травмы получили два пассажира. Пострадал сам «Волгобас». У него разбита вся передняя часть. Ведется разбирательство в этом ДТП, пишет «Комсомольская правда». Клиенты Т-банка сегодня столкнулись со сбоями в работе сервисов. Данные о сбое зафиксировал сайт «Детектор 404». За час поступило почти 2000 жалоб из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской, Новосибирской областей. Больше всего пользователи сообщают о невозможности открыть приложение. Многие не могут расплатиться за товары и услуги или перевести средства. Ранее, напомню, сбой был зафиксирован в работе сервисов GitHub, Google и Apple. По данным портала Down Detector, сообщали о проблемах сайтов Google жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской и других областей. Продажи товаров с мемом Six7 в июне выросли на 30% на одном из маркетплейсов. Самые популярные товары с такой символикой – это фигурки, статуэтки и наклейки, сообщили в компании Wildberries.rus. Резкий рост начался в прошлом декабре. Оборот тогда вырос в 7,5 раз к ноябрю. Начиная с апреля этого года в топ-продаж вышли пряники Six7. Это украшение тортов и выпечки, отмечает агентство ТАСС. Напомню, основная версия происхождения мема Six7 – трек американского рэпера Скрилла «Дуд-дуд». В песне фраза Six7 повторяется много раз без объяснений. По одной из версий, Six7 – это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом рэпер Скрилла. Официальный доллар 77.49, евро 88.53.
3: Информационный конвейер.
5: Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: будний день мы с вами встречаемся, ждем, болтаем и, конечно же, радуемся. Радуемся тому, что рабочий день подходит к концу. Сегодня, кстати, среда. Это значит что? Ну, большая часть рабочих дней закончилась, всего лишь 2 дня и прекрасные выходные. А это же лето, тут все выходные прекрасные и всегда куча классных, интересных планов. Кстати, многие и вечерами успевают, да, и на пляжики съездить, и еще куда-то. Поэтому, если вдруг вы не знаете, да, как включиться в эти рабочие будни, в летние планы, вы скажите, я вам расскажу очень много разных лайфхаков, да, и вообще, что и куда можно пойти и сделать. Все, сейчас с вами уходим на музыкальную паузу. Нас сейчас будут радовать Минелли, RCT, BTS и через пару минут Дипло и Адриан Нуна с композицией Two Steppin'. Поэтому оставайтесь тут, я скоро к вам вернусь.
1: Реклама. Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
6: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК 7 звезд. Второй этаж. Категория 0+.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
9: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 31, ночью до плюс 18. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.

0: реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Послушали мы с вами карту Кристиан Джарви, Китти Флорентин и Nordic Pulse, композиция On the Break of Dawn, только что для нас звучали вот такие, да, хорошие ребята, они, я уже очень сильно люблю эту композицию, так часто я ее слышу, что, но она правда хорошая. Но вообще сейчас не об этом. Если, да, вот вспомнить, что мы делали с вами, мы вспоминали периодически какие праздники, и вот вечером же очень часто бывает такое, что вот сейчас ужинать ничего не готово, и ты не знаешь вообще, что хочешь. Ну, в чем же вот вдохновляться, если не прекрасно праздниками. Тут, правда, сегодня, смотрите, сильно много не поесть. Потому что есть день хот-дога с соусом чили и просто день хот-дога, да? Ну, такая немножечко вариативность присутствует. Есть на десерт, значит, смотрите, день мармеладных червячков. Поэтому, ну, можете, ладно, воспользоваться другим днем. Он называется день «Отдай что-то». Если вдруг вы увидите, да, человека с едой, который вам понравилась, можете попробовать, да, подойти к нему и сказать «Отдай что-то». Но тут, смотрите, возможно, придется бороться. Ну, а если вдруг вы творческий человек, можно порисовать углем, можно еще посмотреть на фонари. Не знаю, поможет ли вам это как-то, но, может быть, вы напишите новое, да, стихотворение, где будет фигурировать как-то фонарь. Ну, есть еще такой день русской лени. Тут не буду никак комментировать. Вечером после работы лень только, да, поощряется. Мне кажется, потому что надо отдыхать и восстанавливать свои нервы. Ну, а сейчас мы все-таки с вами немножечко энергично, да, давайте послушаем музыку, может быть, потанцуем, может быть, попоем. Будут играть French Montana и Max B, Мизма и через пару минут Шапель Рон и композиция Good Luck Bay. Поэтому оставайтесь на волне 101.5 FM. Волгоград
1: FM. Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Тепло ли тебе, девица?
5: Еще бы, мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в Премьер-строй Волгоград 60-57-57.
6: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». Погорай 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Смешались вместе с Крашем Адамсом и его композицией New Heart. Возможно, вдруг ваше сердце тоже немножечко обновлено. Летом, мне кажется, вообще все такое обновленное, все такое прекрасное и пышет жизнью. Обожаю этот момент. И сейчас мне, знаете, что нравится? Прямо, что вечером ты идешь, очень много людей на улице. Очень много разных людей, да, это разные стили, разные характеры. И очень много, знаете, кого вместе с людьми? Ну, конечно же, их питомцев, да. Причем не только собачек, я видела даже кошечек. Люди прям гуляют и с кошечками на поводочке. И очень-очень много, причем я вижу много, знаете, именно маленьких пород, таких маленьких, миленьких, всех этих. Очень там такс много, корги ходят, пудели. И очень-очень, да, там всякие прям вообще малыши в виде там чихуахуа, йорков и так далее. И они тоже все такие летние. Ну, у кого-то бантик, кто-то как хозяин там на каком-то движении, знаете, бежит, торопится. Они же также играются. Такое прям. И очень много детей, конечно же, вокруг. И прям столько милых моментов, когда там видишь, папа на велосипеде едет с дочкой, там мама с сыном идет, они играют во что-то, там за какой-то машинкой бегают. Очень много разных велосипедов, роликов, движения. Прям очень-очень классная атмосфера. И если вдруг, да, вы почему-то не включились в нее то самое время, даже если вы работаете, неважно, пришли вечером домой, взяли велосипед и поехали по набережной. Ну, а почему бы и нет, не побаловать себя? Потому что если не летом, то когда, да? Потом будет грязь, слякоть и так далее. Все, а сейчас настраиваемся на эту прекрасную волну с композициями от Боба Синклера и Кайзе, Джей Сина и Алана Уолкера и Изабеллы Милкман, которая называется «Broken Strings» и будет звучать уже через пару минут. Так что никуда не уходите.
1: Реклама. Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер». 32 класс. 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: свое время. 18:00.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. МИД России призвал наших граждан, находящихся в странах Персидского залива, соблюдать максимальную осторожность и поддерживать связь с авиаперевозчиками на фоне обострения ситуации. Дипломаты настоятельно рекомендуют избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам, при угрозах ударов ракет или беспилотников укрываться в безопасных местах, не распространять кадры работы ПВО и последствия атак. В странах региона за это грозит ответственность, либо административная, либо уголовная. МИД России призывает также россиян внимательно следить за оповещениями и предупреждениями местных властей. Напомню, сегодня американские военные начали новую волну ударов по Ирану, напоминает РБК. В Волгограде автомобиль сегодня вылетел на тротуар и снес павильон автобусной остановки. Все случилось в считанные секунды в Краснооктябрьском районе. ДТП произошло около полудня на остановке проспект Металлургов. Судя по фотографиям с места событий, в ДТП участвовали два автомобиля. Один из них от удара откинуло в сторону автобусной остановки. К счастью, легковушка не задела никого из пешеходов. Но по данным облздрава, в результате происшествия пострадал один человек. Помощь ему оказали на месте. Подробности происшествия выясняются, пишет В1. Знаковая скульптурная композиция «Хоровод» вернулась на привокзальную площадь Волгограда. Монтаж выполнили специалисты с помощью подъемного крана. Элемент весом около 3 тонн установили максимально бережно. Центральную фигуру привезли в центральный район утром. Ее доставили на седельном автопоезде прямо с места изготовления. К этому этапу мастера установили на бортах чаш фонтана 8 бронзовых лягушек. Чашу и центральный постамент облицевали гранитом. Благоустройство привокзальной площади идет строго по графику, отмечают в мэрии, пишут городские вести. США выпустят золотую монету номиналом $1 с изображением Дональда Трампа. Об этом сообщил глава Минфина страны Скотт Бессент. Монету выпустят в честь 250-летия независимости Америки. Бессент отметил, что монета будет прославлять силу американских ценностей и обещаний нации. Пишет «Вечерняя Москва» и напоминает, что в августе прошлого года выходящий в Германии журнал «Компакт» выпустил серебряную монету, посвященную президенту Путину. По мнению журнала, российский лидер является маяком надежды для патриотов, защищает христианские ценности, стремится к суверенному отечеству, которое утверждает себя в многополярном мировом порядке, пишет газета.ру. Французская компания «Правообладатель» сериала «Леди Баг и Суперкот» менее чем за 2 недели подала в суды России более 90 исков. Она утверждает, что российские предприниматели незаконно использовали образы персонажей. Заявления поступили, в частности, в арбитраже Ростовской, Самарской областей, Кубани, Башкирии. В числе ответчиков ИП и мелкие фирмы. Самый крупный иск подан в суд Москвы на 30 миллионов рублей к нескольким компаниям, пишет РИА Новости. Напомню, сериал «Леди Баг и Суперкот» – это своеобразный французский ответ классическому героем Марвел. В нем юные герои с суперспособностями защищают мегаполис от злодеев. Официальный доллар 77.49, евро 88.53.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

Надеюсь, что так же, как и Тиесто и Брианна Грейс, вы направляетесь в какое-то прекрасное место. Их композиция Beautiful Places только что звучала для нас, и мы с вами оказываемся в прекрасном таком же часе. Уже седьмой час, да, начался.

0: болтаем. И вот сейчас мы прервемся для того, чтобы послушать, конечно же, Аву Макс, KDDK, и через пару минут будем наслаждаться композицией от Зейна, и называется она «Die for me». Поэтому все, никуда не переключаемся. Я проверю.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
10: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
11: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте magazinpobeda.rf, категория 18+.
12: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
13: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
15: Спонсор конкурса ИП Шанаян Вазген Татосович.
16: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК 7 звезд. Второй этаж. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП. Реклама.
1: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Овны, наступил день, который даст вам ключ к решению многих проблем, возникших на этой неделе. Тельцы, этот день может ознаменоваться неожиданной удачей, и перед многими представителями знака открываются интересные возможности. Близнецы, в этот день вы не делаете, да, все так легко и просто. Трудиться не хочется, поэтому успехи могут быть очень скромными. Раки, возможны разногласия со старшими родственниками и не исключены также проблемы в семье. Львы, в этот день вы сделаете много хорошего для окружающих, но едва ли они сразу это оценят. Девы, удается решить личные проблемы, разобраться в собственных чувствах и желаниях, а также понять, что испытывает любимый человек и чего ждет он от вас. Весы, значительные события маловероятны, а вот на разнообразные мелкие происшествия день очень щедр. Скорпионы, разговор отнимает много времени, но нужного результата, к сожалению, не приносят. Стрельцы, едва ли этот день будет связан с какими-то значительными событиями, можно спокойно довести до конца ранее начатые дела. Козероги, вам предстоит заниматься интересными делами и решать важные задачи. Есть шанс укрепить свои профессиональные позиции. Водолей, день принесет новые дела и задачи, а также предложения, на которые очень сложно будет ответить отказом. И рыбы, события этого дня не сразу удастся оценить правильно, не сразу получится и догадаться, к чему они могут привести. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах. Dior.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Лондон и их композиция «Galaxy» только что играла для нас, и меня всегда удивляет, да, как она вот так вот просто обрывается, только что играла, играла, и тут теперь все, я с вами. Надеюсь, что вы обожаете этот момент, потому что, ну, прекрасно. Так, все, я хотела, знаете, что обсудить, вот мы же разговариваем тут с вами про разных артистов, исполнителей, и вот у Тейлор Свифт недавно отыграла, да, та самая долгожданная свадьба, мне кажется, просто очень многие ее ждали, хотели рассмотреть там и, ну, как обычно, мы знаем. И теперь какие новости после свадьбы приходят, да? Например, еще не так много фотографий оттуда, да, успели выложить, слить там в сети и так далее. Вообще, в целом, мы еще мало новостей про саму свадьбу прочитали. Так уже было и в тот момент кучу новостей, что продает мусор Тейлор Свифт, да, вот с этой свадьбы, с, там, да, за какие-то огромные деньги там. И фотки, да, как вот этих куча черных пакетов и так далее. И ты в этот момент думаешь, ну, неужели правда вот так вот люди сходят с ума? Потому что, если вот честно посмотреть на какие-то такие вот фанатские истории, ну, очень много же разных заскоков. И вот не всегда, да, понятно вообще, ну, а в чем? Неужели вот это желание так вот соприкоснуться физически с чем-то, оно настолько велико? Ведь, ну, по-своему, да, мы же все слушаем, когда творчество исполнителя, он с нами делится. Да, вот так метафорически мы тоже к нему прикасаемся, к его жизни. Но вот когда это доходит прям до мусора, ну, это очень странно. Ну, и вообще, в целом, сейчас очень много разных свадеб, которые обсуждаются вот не с точки зрения, да, там, какая красивая свадьба, вообще, как классно, на-на-на, а вот какие-то именно, да, вот другого рода инфоповоды, вот как свадьба Иды Галич там сейчас тоже по-своему гремит. Но там мы очень видим хотя бы все-таки фотографии со свадьбы и просто невероятно прекрасная свадьба. И почему-то мне кажется, да, мне прям интересно, откуда пошли все эти инфоповоды про ее свадьбу, откуда люди вот вообще начали разгонять там, да, что она как-то вредит природе и так далее, потому что, ну, не знаю, вот, очень хороший у Иды образ, и она, правда, создает впечатление человека, который скорее там все поправит, да, и оставит очень много всего хорошего другим людям, чем она как-то навредит. Потому что, наоборот, она очень, да, так заботливо выбрала эту локацию, очень заботливо соблюдала, да, там, традиции какие-то, и, наоборот, хотела это все как-то сохранить. Ну, посмотрим, да, вообще, к чему эта история приведет. А сейчас отвлекаемся на классную музыку. Нас ждут Two Colors, Teddy Swims, и через пару минут Sia и Kylie Minogue с композицией Dance Alone. Так что оставайтесь здесь, на нашей волне.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
3: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
0: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград», 60-57-57.
3: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Покупай выгодно.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Вот и звучит «Медуза» и Хенрика Мамила. Их композиция «Don't Wanna Go Home». Да, преследует прям меня эта композиция в последнее время, но я хочу домой. Все, не надо, я вечером хочу отдыхать. Ну, правда, я не домой опять, второй вечер. По делам надо мотаться. Может быть, поэтому меня и преследует эта песня. И завтра тоже вечером не домой, потому что, ну, вот вчера и сегодня, точнее, вчера и завтра, знаете, что у меня? У меня тренировка. Вот я вписала в свою жизнь этот спорт, про который все так много говорят. Если вдруг, да, вы искали какой-то знак, возможно, и я ваш знак. На самом деле, уже очень много, вот в этот самый, да, период поездок, лето, это же всегда отпуска или еще что-нибудь, куда-то собраться, куда-то намылиться. Значит, смотрите, спорт очень сильно, оказывается, помогает таскать чемоданы. Особенно, когда ты вот едешь один, нет никакой-то мужской сильной руки, и надо таскать его самостоятельно. Вот я на 4-й этаж его подняла недавно, и я сказала потом спасибо тренеру, да. Так, за короткое время она все-таки смогла меня укрепить. И когда ты приходишь после рабочего дня, вот этого сидящего, у тебя не болит спина, ты такой, спасибо вам большое, все. Вот, поэтому, если вдруг, да, вы тренер, то вам спасибо, что помогаете людям становиться здоровее, да, и сильнее. А если вдруг вы еще не знали, да, чем занять себя, может, у вас свободный вечер, ну, идите, позанимайтесь. Можно даже дома или на улицу выйти, можно побегать, можно попрыгать. Выбирайте способ, который нравится вам. Можете просто танцевать, тоже отличный способ, да, физической какой-то нагрузки. И помогут вам уже в этом The Avenir и Anne Brun, John Summit и через пару минут Offen Bach и Justin Jesse, их композиция Over You. А я с вами на этой ноте, да, уже все прощаюсь, говорю вам до завтра. Всем пока-пока, хорошего вам настроения.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама.
2: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
11: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска «Линимакс Литекс 3». Объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. МИД России призвал наших граждан, находящихся в странах Персидского залива, соблюдать максимальную осторожность и поддерживать связь с авиаперевозчиками на фоне обострения ситуации. Дипломаты настоятельно рекомендуют избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам, при угрозах ударов ракет или беспилотников укрываться в безопасных местах, не распространять кадры работы ПВО и последствия атак. В странах региона за это грозит ответственность, либо административная, либо уголовная. МИД России призывает также россиян внимательно следить за оповещениями и предупреждениями местных властей. Напомню, сегодня американские военные начали новую волну ударов по Ирану, напоминает РБК. В Волгограде автомобиль сегодня вылетел на тротуар и снес павильон автобусной остановки. Все случилось в считанные секунды в Краснооктябрьском районе. ДТП произошло около полудня на остановке проспект Металлургов. Судя по фотографиям с места событий, в ДТП участвовали два автомобиля. Один из них от удара откинуло в сторону автобусной остановки. К счастью, легковушка не задела никого из пешеходов. Но по данным Облздрава, в результате происшествия пострадал один человек. Помощь ему оказали на месте. Подробности происшествия выясняются, пишет В1. Знаковая скульптурная композиция «Хоровод» вернулась на привокзальную площадь Волгограда. Монтаж выполнили специалисты с помощью подъемного крана. Элемент весом около 3 тонн установили максимально бережно. Центральную фигуру привезли в центральный район утром. Ее доставили на седельном автопоезде прямо с места изготовления. К этому этапу мастера установили на бортах чаш фонтана 8 бронзовых лягушек, чашу и центральный постамент облицевали гранитом. Благоустройство привокзальной площади идет строго по графику, отмечают в мэрии, пишут городские вести. В США выпустят золотую монету номиналом $1 с изображением Дональда Трампа. Об этом сообщил глава Минфина страны Скотт Бессент. Монету выпустят в честь 250-летия независимости Америки. Бессент отметил, что монета будет прославлять силу американских ценностей и обещаний нации, пишет «Вечерняя Москва». И напоминает, что в августе прошлого года выходящий в Германии журнал «Компакт» выпустил серебряную монету, посвященную президенту Путину. По мнению журнала, российский лидер является маяком надежды для патриотов, защищает христианские ценности, стремится к суверенному отечеству, которое утверждает себя в многополярном мировом порядке, пишет газета.ру. Французская компания «Правообладатель» сериала «Леди Баг и Суперкот» менее чем за 2 недели подала в суды России более 90 исков. Она утверждает, что российские предприниматели незаконно использовали образы персонажей. Заявления поступили, в частности, в арбитраже Ростовской, Самарской областей, Кубани, Башкирии. В числе ответчиков ИП и мелкие фирмы. Самый крупный иск подан в суд Москвы на 30 миллионов рублей к нескольким компаниям, пишет РИА Новости. Напомню, сериал «Леди Баг и Суперкот» – это своеобразный французский ответ классическому героем Марвел. В нем юные герои с суперспособностями защищают мегаполис от злодеев. Официальный доллар 77,49, евро 88,53.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
9: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Реклама. Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в «Агат» на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия.

0: 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. Экспресс-букет. Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
1: Не может быть!
2: Может. Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60%. До 20 июля. 43-55-13.
3: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
4: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
5: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 501150.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 31, ночью до плюс 18. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, здравствуйте. Вот, меня зовут Алексей. У меня «Лада Веста» 19-го года. Вот, я ее покупал новую. Прошел 70, вот, считай, за 6 лет. Вот, ни одной поломки, ничего такого у меня с ней не случилось. Вот, я бы хотел бы узнать, что будет дальше. То есть дальше на ней кататься, либо продавать, что-то искать новое.
4: Веста на моторе на каком и на какой коробке?
3: Веста на механике 1.8.
4: 1.8 отечественный который?
3: Отечественный, да. Но Веста еще 19-го года, то есть у него все комплектующие, как бы, не российские, да, как бы я смотрел, подкапотное пространство.
4: Я просто объясню, да, как бы конструктив мотора, который наши придумали на 1.8 для Весты, то, что там на роботах шли и так далее, не самый удачный, поэтому внимательно смотрите за перерасходом масла, если начинается перерасход, вот тут уже начинаются самые основные вопросы. И таких вопросов возникало вот два направления. Первое, сразу идет расход масла с завода. Это вот на наших машинах какая-то лотерея. Либо он приобретается в процессе. Пока пробег относительно небольшой, и, возможно, эти проблемы вообще вас не коснутся. Но как только коснутся, там уже это, вот у меня есть слушатель, который две капиталки сделал на этом моторе, там тоже веселился кучу раз. И по сравнению с новой версией, ваша версия выглядит приоритетнее, сразу говорю. Но, опять же, если мы сравниваем простоту некоторых моментов эксплуатационных моторов 1.6, да, действительно, полторахи ходят дольше. Ну, фактически. Опять же, если на них сразу с завода не было масложора. Если масложор присутствовал, пардон, но от него уже практически не избавиться. Поэтому, да, радуйтесь, катайтесь и просто перейдете на обслуживание раз в сезон, а не по пробегу.
3: Ясно. Вот. И вот смотрите, еще вот заметил, начал заливать вот, ну, проблема вот эта всеобщая с бензином. Вот, и последние разы заправки начали постукивать гидрокомпенсаторы, хотя такого я не ощущал до этого.
4: Ну, вот, это, наверное, вопрос уже к качеству топлива и октановому числу. Где вы заправлялись, я, конечно, не знаю, но я бы посоветовал всем делать, как я делаю уже лет 10, просто сохраняйте чеки, первое, или, если вы сомневаетесь, той или иной заправочной станции, ну, например, приехал куда-то там, нонейм пока возьмем для интереса, вы идете туда, где висят паспорта топлива, когда они заливают, они обязаны их вывешивать, и смотрите на количество серы. Если серы количество превышает, там, ну, грубо говоря, 15-20 грамм на килограмм, на литр, то тогда можно даже разворачиваться, если у вас современный автомобиль, вы точно будете губить его. Но это, опять же, это в долгосрок. Если мы говорим там о катализаторах, о свечах, о топливных системах, форсунках и так далее, это не портится моментально, если там нет воды. Если там есть примесь воды, это уже другое.
3: Присадки какие-то нужно использовать или это все это бесполезно? Это
4: слушай, ну, как таковых присадок, которые из живой воды или там из мертвой воды делают живую, нет. Они были в свое время, я видел, европейцы, которые превращали воду с бензином в общую эмульсию. Ну, то есть, грубо говоря, ты залил эту штуку, и она выравнивает октановое число. Но сейчас, если ты по факту хапанул суррогат либо воды, ну, ничего, кроме слива и очистки, а потом дефектовки и ремонта, не поможет тебе, если так вот по-хорошему разбираться. Возможно, что октановое число того бензина, который вы заливали, оно не соответствовало действительности. Вот это возможно, но говорить пока об этом без химанализа вообще нереально. А химанализ стоит как 3-4 бака на вашу машину минимум.
5: Доброе утро. Хотел бы вот узнать. Выбираю машину. Хочу либо Чанган Юникей, либо Джили Тугела трехлеточки. Вот какой автомобиль лучше из них?
4: Давай так. У меня Юникей в семье есть. Это, конечно, стиль, это, конечно, прикольный салон, это интересный дизигн, но у меня не получается на нем экономно ездить, первое. Второе, 21-е катки – это высад для бюджета и для пятой точки, потому что они реагируют на любую дорожную неровность, стыки трамвайных путей и так далее. То есть я бы не сказал, что он прям суперкомфортный. Да, он нормальный, и для 21-х тапок он прям едет более-менее хорошо. Но не хватает мощи, поэтому, наверное, я его перепрошью. А вот если мы смотрим Тугелу во флагшиповой комплектации, вот это уже пушка, это уже интересно, это очень динамично, но в салоне будет намного меньше места, погрузочная способность еще меньше, и, соответственно, вопрос по тому классу автомобиля, который все-таки нужен. Если нужен кроссовер больше, то я бы вообще, может быть, посоветовал посмотреть Манжаро. Если хватает размера Тугелы, берем Тугелу, флагшип и не паримся, ездим, катаемся.
5: Спасибо большое, Александр. Хорошего дня.
4: Не за что. И вам тоже благодарю большое за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама.
1: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
0: Реклама. Доброго вечера! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
6: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

0: Реклама. В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

Disco, Ibiza, Disco, Ibiza, Disco.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM. Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.